тебе. Мой отец и мой бог, я творение венец. Ты творец и всего смог, нет подобных тебе. Всегда примешь себе и всегда будешь рядом, поддержишь в борьбе. Пока кровью омыты, для нас двери открыты. Неужели возможно, что грехи все забыты?

обреченного ума тьма не откроет нам секрет бед и не смоет зло волна сна. Посмотри на склоне лет след, то и дело время бьет в лед тех, что прятали в мечтах прах. И жестокости растет лед, и в отчаянных сердцах страх. Позаброшен, позабыт стыд, бьет пророка по щекам хам.

0: придет тот, кто разрушит все дела зла. Только кто его приход ждет?
1: Слово наставления на радио «Пилигрим».
2: Меня зовут Рик Реннер. Сегодня 16 августа, и тема сегодня – Божьи свидетельства о вашем сердце. Место Писания, первое послание Фессалоникийцам, 2 глава. Павел говорит: «Вы наши свидетели, и Бог свидетель того, как свято и праведно поступали мы перед вами». Слово «свидетель» – перевод греческого слова «мартурос». Это слово имеет большое значение. Оно описывает свидетеля в суде. И его свидетельство было настолько подлинным, достоверным, что суд его принимал. Сначала обещание говорить правду, только правду и ничего кроме правды, и потом свидетельство. И теперь Павел использует это слово, чтобы сказать: «Вот что вы знаете обо мне, но более важно то, что обо мне знает Бог. Бог наблюдает за мной. Бог наблюдал за моей жизнью, моим поведением, поступками. Бог видел, как свято и праведно я поступал перед людьми. И Бог свидетель того, кем я являюсь и что я сделал». Бог мог бы поклясться в суде в отношении моего характера. И если бы Богу пришлось сегодня говорить о вас, свидетельствовать о вас, что бы Он сказал? Это очень важно. И я хочу, чтобы вы подумали об этом сегодня.
3: Вы слушаете радио «Пилигрим».

0: Веди здоровый образ жизни и слушай радио «Пилигрим».
1: Слушайте и смотрите наши прямые трансляции в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники и Рутюб.
2: «Хлеб на каждый день» с Александром Шевченко.

Здравствуйте, уважаемые друзья и партнеры нашего служения. В эфире передача «Хлеб на каждый день». Сегодня мы поговорим о том, что истина не должна быть удержана от людей, ибо она пришла в мир ради людей и ради их спасения. Вне всякого сомнения, чем мы ближе к истине, тем более она интернациональна, межконфессиональна и самобытна. Однако, что пользы в истине, если она не у людей? Иисус не принес с небес еще одни огненные скрижали. Он родился от семени Давидова и только со временем открылся Сыном Божьим. Он не навязал нам своих божественных понятий, но терпеливо, как Сын Человеческий, взяв за руку, повел нас к познанию истины. Когда Он пришел к Своим, то не пришел к ним в образе китайца или русского, но как лицо еврейской национальности. Я осуждаю национализм. В его основе лежит нездоровая гордость, подсознательное стремление унизить другой народ, а значит и человека унизить в целом. В гордости всегда кто-то унижен. В этом ее природа. Более того, национализм правды не скажет, тем более своему народу, не осилит. Достоевский подчеркнул в Пушкине всемирную отзывчивость. Вот и я о том же. Указывая на взаимосвязь пророка и Отечества, я спрашиваю, почему вдруг люди должны уверовать в чье-то послание? Я бы первый не поверил. Вера возникает благодаря любви, проявленной ко мне. Вера движима любовью, писал апостол Павел. Я, допустим, верю всему Христу, потому что верю прежде всего в Его любовь ко мне. Нельзя по-другому. Пророк, он свой, иначе он не пророк вообще. Бог его избирает только по таким признакам. Именно в основе его любви к Отечеству и заключается его мужество и моральное право обличать людей и даже гневаться на них. Позвольте мне процитировать этот текст Писания. «Я сделал за это выговор и проклинал их, и некоторых из мужей бил, рвал у них волоса и заклинал их Богом, чтобы они не отдавали дочерей своих за сыновей их, то есть азотян, и не брали дочерей их за сыновей своих и за себя». Это записано в книге Неемии, в 13 главе. Если бы что-то подобное сделал иностранец, его бы просто убили. Его социальный статус не дает ему таких прав, которые имел Неемия. Разумеется, Бог посылал отдельных пророков к другим народам, но это сложно вдвойне. Во-первых, с какой стати нация должна поверить чужеземцу? Во-вторых, сам пророк должен преодолеть какой-то культурный барьер и принять чужой народ как свой собственный. В этом случае без борьбы, без знамений не обойтись, как и случилось в истории с Ионой, которого Бог послал в Ниневию. Право на проповедь дает сам народ. То, что Бог посылает человека, мало что будет значить, если его не принимают люди. Неважно, как люди отнесутся к слову, это отдельный разговор. Прежде всего важно, будут ли они слушать посланника вообще. Поэтому быть достойным своего народа не менее сложно, чем быть достойным Бога. Спасибо, что вы провели это время со мной в размышлениях над Словом Божьим. Спасибо всем, кто делает возможным производство этих коротких программ. Всего доброго и до следующей встречи в эфире.

двор вдруг пробился луч. Грешный человек на колени встал и утихнул шторм.

0: Подписывайтесь на наш телеграм-канал. Все последние новости там.
1: Минута назидания. Джойс Майер. Слушайте Бога каждое утро. 16 августа. Освященные и обрезанные уши. Кому мне говорить и кого увещевать, чтобы слушали? Вот ухо у них необрезанное, и они не могут слушать. Вот слово Господне у них в посмеянии, оно неприятно им. Книга пророка Иеремии 6:10. Каждый раз, когда Бог обращается к нам, а мы делаем вид, что не слышим Его, наши сердца ожесточаются, пока не наступает момент, когда мы практически перестаем слышать Его. Наше упрямство притупляет способность слышать Бога. Каждый раз, когда мы отказываемся поступать правильно, мы становимся менее чувствительными к водительству Бога, и в конечном счете можем стать абсолютно невосприимчивыми к Его голосу. В сегодняшнем стихе мы читаем, что Бог велел Иеремии предупредить народ о грядущем бедствии, но они не могли услышать это, потому что их уши были не обрезаны, то есть люди не были в завете с Богом. Это была настоящая трагедия. В Евангелии от Иоанна мы читаем, что Иисус, в отличие от этих людей, был отделен, освящен. Мне кажется, это один из важнейших стихов в Библии, касающихся умения и желания слышать Бога. «Я не могу ничего делать от себя, независимо, по своей воле, а только то, чему учит меня Бог, и что Он велит мне делать. Как я слышу, так и сужу. Я поступаю так, как мне и велено поступать. Я принимаю решения в соответствии с тем, что слышу. И мой суд праведен, правилен, справедлив. Потому что я не ищу своего, не поступаю, как хочу я сам, не стремлюсь делать то, что приносит мне удовольствие, не преследую собственные цели, а только воли пославшего меня Отца и того, что доставляет удовольствие Ему». Смотрите Евангелие от Иоанна 5:30, расширенный перевод Библии. Иисус не делал ничего, если не слышал конкретного повеления от Отца. Представьте, как сильно изменилась бы наша жизнь, если бы мы спрашивали совета у Бога, вместо того, чтобы попадать в неприятности, не послушав Его, а потом просить Его помочь нам. Божье слово на сегодня. Слушайте свое сердце, прежде чем принимать решение. Вы прослушали главу из аудиокниги Джойс Майер. Чтобы прослушать или скачать другие главы книги, а также узнать больше о служении Джойс Майер, посетите сайт joycemayer.ru. Там вы сможете написать отзыв об аудиокниге, поделиться свидетельством или попросить о молитвенной поддержке. Присоединяйтесь к служению Джойс Майер на Фейсбуке, ВКонтакте, Инстаграме и Ютубе. Мы рады служить вам!
2: Вы слушаете радио «Пилигрим».

слово наставления на радио «Пилигрим».

0: Здравствуйте, дорогие! В эфире программа «Библия говорит». С вами Николай Пастухов и Алексей Коломийцев, пастор церкви «Слово благодати». Пастор Алексей, как правильно покаяться и как часто нужно это делать?
1: Ну, смотря что подразумевается под словом «покаяться». Покаяние, прежде всего, это изменение своей внутренней позиции по каким-то моральным вопросам. Конечно, самый главный вопрос – это вопрос отношения к Богу. Это вопрос понимания своего положения перед святым, совершенным, абсолютным владыкой, творцом неба и земли. Библия говорит о том, что Бог свят, а человек грешен. Правда, не все это признают. Люди думают о себе как о несовершенных людях. Они могут говорить о том, что есть какие-то ошибки, которые они делают в жизни. Но вот увидеть себя грешным в Божьих глазах, вот это и является главным условием покаяния. Главное условие покаяния, настоящего покаяния, заключается в том, чтобы увидеть свою жизнь, увидеть самого себя, увидеть реальность, увидеть Бога такими, какие они есть на самом деле. То есть такими, какие они представлены в Священном Писании. То есть правильное покаяние всегда начинается с согласия с Божьей истиной. Ведь покаяние – это прежде всего изменение мышления, а изменение должно производиться от чего-то к чему-то, в соответствии с чем-то. Вот почему Библия много раз говорит о том, что рождение свыше, спасение человеческой души напрямую связано с Божьим Словом. То есть всякое покаяние, настоящее покаяние, это прежде всего реакция на Божью истину. Когда человек соприкасается с Божьим Словом, и он понимает, видит себя и признает себя таким, как говорит о нем Писание, и это является изначальной мотивацией или причиной, которая движет его к покаянию. Вот это, пожалуй, первое, самое главное условие для покаяния. Второе, очень важное условие. Это условие всегда должно быть связано с нашим правильным мотивом. То есть, когда мы говорим о том, что человек кается, почему? Вам, наверное, приходилось видеть детей, которые нашкодили, и они каются только для того, чтобы папа не наказал. То есть там нет желания изменить что-то, там нет глубокого осознания проблемы, а вот просто такой шкурный интерес. Библия называет это печалью мирской, отделяя от печали ради Бога. Так вот, печаль ради Бога, как мотивация, это когда человек увидел себя грешным, и он понимает, что его грех делает его грех, врагом с Богом. Его грех является враждой против Бога, и он ищет примирение с Богом. И он понимает, что примирение с Богом требует изменения всего того, что человек делал, или как он думал, или каким образом он желал чего-то, то есть его внутренние порывы. То есть это второе, очень важное условие. Мы говорим о том, что эта мотивация должна быть искренной, она должна исходить из желания привести себя в соответствии с тем, что Бог говорит. Итак, первое условие – это истина, покаяние рождается всегда в истине. Второе условие – это мотивация привести себя в состояние с истиной, а не просто избежать наказание. Есть третий очень важный фактор. Покаяние, оно всегда будет иметь плод. Покаяние, которое внутри происходит, оно всегда будет как-то выражено. За ним последуют изменения в жизни, в поступках, в конкретных отношениях и так далее. Но это мы говорим о самом первом покаянии, которое необходимо для того, чтобы человек примирился с Богом изначально. Кроме этого первого покаяния, могут и должны быть многочисленные покаяния на протяжении всей жизни. Это покаяние уже примиренного с Богом человека, который на пути своего следования за Христом обнаруживает, что в той или иной ситуации он поступил не так, как хочет Бог. Или же он обнаруживает, открывает для себя что-то новое, что он не замечал ранее. Он понимает, что у него позиции, которые есть позиции, которые противоречат тому, что говорит Бог. Или же какие-то навыки, привычки, которые сложились, сформировались. То есть вот в этом смысле покаяние продолжается всегда. Как часто оно должно происходить? Как только вы видите себя неправым перед Богом. Слава Богу, что Бог послал Сына Своего Иисуса Христа, который ходатайствует за нас перед Отцом, и на основании жертвы которого мы можем получать прощение наших грехов постоянно. И поэтому нам и нужно делать, и Бог хочет видеть этого. Он хочет видеть прогресс в нашей жизни, прогресс того, что истина просвещает нас. И мы всегда, каждый раз, когда это происходит, с готовностью идем к Нему для того, чтобы получить прощение. А Он, написано, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды.
0: Спасибо, пастор Алексей. Друзья, узнать больше о том, что говорит Библия, вы можете на сайте слово.орг. А вопросы ваши присылайте нам по адресу radio@slovo.org. Благослови вас Бог.

0: снег падал медленно. Из вечности в февраль, и оставалось до весны совсем немного. На сердце белая, прибелая печаль. Ну вот и все, и слава Богу, слава Богу.
1: Радио «Пилигрим». Мы с вами даже но.

Христианские притчи. Уличенный монах. Пришли к святому епископу Аммону братья одного монастыря и стали жаловаться на монаха, который пал так низко, что к нему ночью приходила женщина, и стали требовать от преподобного Аммона, чтобы он изгнал этого монаха, сняв с него иноческие одежды. Епископ отказался. «Я не поверю, пока не смогу убедиться в этом сам». И вот монахи проследили, как блудница зашла в келью этого несчастного инока и сообщили об этом епископу, и он сказал: «Пойдемте вместе». Постучались в дверь к монаху, тот, трепещущий от страха, вышел им навстречу. Епископ с братьями вошли в келью. Амон догадался, что монах спрятал свою ночную гостью под стоявшей в келье бочкой. Он сел на эту бочку и сказал монахам: «Обыщите все углы комнаты». Те начали искать, залезли в погреб, но никого, конечно, найти не смогли. Никто из них не посмел попросить: «Встань, владыка, мы посмотрим под бочкой». Постояв, они сказали: «Мы никого не нашли». Амон ответил им: «Видите, как вы согрешили. Идите и кайтесь». А сам остался с тем монахом, подошел к нему, не сказав и слова в укор, а только взяв его за руку, с любовью шепнул ему тихо: «Брат, брат, следи за душой своей, помни, как кратка эта жизнь». И вышел.

тебе, мой отец и мой бог. Я творение венец, ты творец всего смог. Нет подобных тебе, всегда примешь себе и всегда будешь рядом, поддержишь в борьбе. Пока кровью омыты, для нас двери открыты. Неужели возможно, что грехи все забыты?

Если вы нашли интересную новость и считаете, что она должна прозвучать в нашем эфире, пришлите ссылку через приложение «Радио Пилигрим».

тебе. Мой отец и мой бог, я творение венец. Ты творец и всего смог, нет подобных тебе. Всегда примешь себе и всегда будешь рядом, поддержишь в борьбе. Пока кровью омыты, для нас двери открыты. Неужели возможно, что грехи все забыты?

Приветствую вас, дорогие друзья! Хочу поделиться с вами некоторыми размышлениями, размышлениями проповедника, и надеюсь, что это позволит нам с вами больше знать Бога и лучше знать Его Слово. Ответы на вопросы. Вы – наше письмо, написанное в сердцах наших, узнаваемое и читаемое всеми человеками. Вы показываете собою, что вы письмо Христово, через служение наше, написанное не чернилами, но Духом Бога Живого, не на скрижалях каменных, но на плотяных скрижалях сердца. 2 Коринфянам, 3 глава, 2-3 стих. Письма и сегодня актуальны. В век информационного бума большинство людей имеют помимо железного ящика с прорезью на калитке или под цифрой квартиры еще и электронную почту, а еще телефон с СМС и личку где-нибудь ВКонтакте. Туда приходят письма и сообщения. Иногда много писем. Мне нравится картина, которую можно было увидеть добрые 30 лет назад, когда уважаемый всеми работник почты стучал к вам в дом и, называя ваше имя, сообщал о письме. Само по себе такое событие было достойно бросания всяких дел. А главный вопрос, что звучал при этом у счастливого получателя – от кого? Этот наиважнейший вопрос предварял и готовил внутри остальные вопросы, на которые могло ответить письмо. И чем более желательно было имя отправителя, чем больше вопросов было к нему, тем ценнее казался конверт из бумаги, тем чаще перечитывался и бережно хранился он в ящиках, коробках или у сердца. Думая об этом, сочувствую, какую привилегию отняли у сегодняшних почтальонов. Сегодня, заглядывая в несколько своих электронных почтовых ящиков, я прежде всего смотрю на имена отправителей и удаляю многие письма, потому что знаю, они не ответят на мои вопросы. Может, они полны разной информации. Некоторые предлагают заработать миллион, другие расскажут, что и где можно дешево купить, посмотреть, заказать. Но мне не интересно. Имя отправителя мне не по душе. Те же письма, что ценны для меня, храню, а ценны они своими ответами. Мы, а точнее каждый из нас, кто называет себя христианином, как и 2000 лет назад, являемся письмами. Написаны эти письма Духом Божиим, и на них стоит имя Иисуса Христа. Осознаем мы это или нет, в нас есть ответы,

должны этому миру. Но не будем забывать, самое ценное, что есть у письма, это имя отправителя. Оно как шифр. В свете его вы будете прочитаны. Есть христиане, что скрывают, от кого они. Они непонятны, ждут, что весь мир догадается и, наконец, прочтет их тайный смысл. Не будем такими, не надо. Это желание прославить себя. Представьте себе, что вы на большой встрече, где много незнакомых людей различных профессий, социального положения, имеющих разные достижения. Как много интересных знакомств можно завести. А что, если все они собраны в церкви? Все христиане, и каждый из них – письмо для нас от Христа. У каждого есть ответ. Как здорово, как много помощи и света в Доме Божьем. Но, как всегда, есть «но». Все, что написано в нас, написано через чье-то служение. Чтобы быть письмом Христовым, нужно открыться для служения проповеди и быть готовыми учиться. Ведь это здорово, когда ответы в нас содержательны. Можно и просто, лаконично. Бог тебя любит. Но даже эта простота должна быть написана или, если хотите, искусно выгравирована на сердце. А для этого сердце должно быть податливым. Мы не сами пишем себя. Это нужно понимать. Нас пишут Божьим Духом. Если хотите, я сейчас пишу вас. А кто-то пишет меня. Итак, пусть мир читает нас, как письма, на которых ясно написано имя Отправителя и в которых есть ответы. Давайте размышлять об этом.

0: Слово от пастора Артура Симоняна на 16 августа. «Наконец, братья мои, укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его. Облекитесь во всеоружие Божье, чтобы вам можно было стать против козней дьявольских». Послание к Ефесянам, 6 глава, 10 и 11 стихи. Для христиан очень важно осознавать, что дьявол всегда строит козни против нас и никогда не допускает перемирия. Сначала он отбирает у христиан молитву, потом Библию, и в итоге наша вера терпит крушение. Следовательно, мы не имеем права ослабевать, уставать или опускать оружие нашей победы. Сегодня мы можем видеть многих христиан, ведущих духовную битву, вооружившись пультом от телевизора, отсутствием молитвы и чтения Библии, оправдывающих это все усталостью и ленью. Этого и добивается дьявол. Но как мы можем победить? Во-первых, не воинством и не силою, но духом моим, говорит Господь. Книга пророка Захарии, 4 глава, 6 стих. Мы часто исповедуем эти слова, но когда очередь доходит до их применения, мы начинаем искать помощи совсем не там. Но царь Давид говорит: «Помощь моя от Господа, сотворившего небо и землю». Псалом 120, 2 стих. Давайте же не будем надеяться на свой разум, мудрость, силу, на связи и еще что-то, а будем побеждать Духом Божьим. В книге Откровения, 12 главе, в 11 стихе написано: «Они победили его кровью Агнца и словом свидетельства своего, и не возлюбили души своей даже до смерти». Мы всегда должны свидетельствовать Евангелие Иисуса Христа и чудеса, которые Бог сотворил в нашей жизни. Это одно из самых важных оружий нашей жизни. Ведь благодаря свидетельству люди каются, принимают Иисуса Христа и становятся частью Его Церкви.
1: Радио «Пилигрим».

0: слушайте аудиоверсии книг известных христианских авторов с 12:30 и с 18:30 каждый день на радио «Пилигрим».
1: Радио «Пилигрим».

0: План Победы. Читаем Библию каждый день.
1: Псалом 46. Начальнику хора сынов Кореевых. Псалом. Восплещите руками все народы, воскликните Богу гласом радости. Ибо Господь Всевышний страшен, великий Царь над всею землею, покорил нам народы и племена под ноги наши, избрал нам наследие наше, красу Иакова, которого возлюбил. Вошел Бог при восклицаниях, Господь при звуке трубном. Пойте Богу нашему, пойте, пойте Царю нашему, пойте, ибо Бог – Царь всей земли, пойте всеразумно. Бог воцарился над народами, Бог воссел на святом престоле своем. Князья народов собрались к народу Бога Авраамова, ибо щиты земли Божии, Он превознесен над ними. Глава 4. Итак, заклинаю тебя пред Богом и Господом нашим Иисусом Христом, который будет судить живых и мертвых в явлении Его и Царствии Его. Проповедуй Слово, настой вовремя и не вовремя, обличай, запрещай, увещевай со всяким долготерпением и назиданием, ибо будет время, когда здравого учения принимать не будут». Но по своим прихотям будут избирать себе учителей, которые льстили бы слуху, и от истины отвратят слух и обратятся к басням. Но ты будь бдителен во всем, переноси скорби, совершай дело благовестника, исполняй служение твое. Ибо я уже становлюсь жертвою, и время моего отшествия настало. Подвигом добрым я подвязался, течение совершил, веру сохранил. А теперь готовится мне венец правды, который даст мне Господь, праведный судья, в день оный. И не только мне, но и всем возлюбившим явление Его. Постарайся прийти ко мне скоро. Ибо Димас оставил меня, возлюбив нынешний век, и пошел в Фессалонику, Крескент в Галатию, Тит в Далматию. Один Лука со мною. Марка возьми и приведи с собою, ибо он мне нужен для служения». Тихика я послал в Эфес. Когда пойдешь, принеси Филонь, который я оставил в Троадии у Карпа, и книги, особенно кожаные. Александр Медник много сделал мне зла. Да воздаст ему Господь по делам его. Берегись его и ты, ибо он сильно противился нашим словам. При первом моем ответе никого не было со мною, но все меня оставили. Да не вменится им. Господь же предстал мне и укрепил меня, дабы через меня утвердилось благовестие, и услышали все язычники, и я избавился из львиных челюстей. И избавит меня Господь от всякого злого дела, и сохранит для своего небесного царства ему слава во веки веков. Аминь. Приветствую Прискилу и Акилу и дом Анисифоров. Эраст остался в Коринфе, Трофима же я оставил больного в Милите. Постарайся прийти до зимы. Приветствуют тебя и Вул, и Пут, и Лин, и Клавдия, и все братья. Господь Иисус Христос со Духом Твоим. Благодать с вами. Аминь.
2: Вы слушаете «План Победы».
1: Глава 45. Так говорит Господь помазаннику своему Киру. Я держу тебя за правую руку, чтобы покорить тебе народы, и сниму пояс из чресл царей, чтобы отворились для тебя двери, и ворота не затворялись. Я пойду пред тобой и горы уравняю, медные двери сокрушу и запоры железные сломаю, и отдам тебе хранимые во тьме сокровища и сокрытые богатства, дабы ты познал, что я Господь, называющий тебя по имени Бог Израилев. Ради Иакова, раба моего, и Израиля, избранного моего, я назвал тебя по имени, почтил тебя, хотя ты не знал меня. Я Господь, и нет иного, нет Бога кроме меня. Я припоясал тебя, хотя ты не знал меня, дабы узнали от восхода солнца и от запада, что нет кроме меня. Я Господь, и нет иного». Я образую свет и творю тьму, делаю мир и произвожу бедствие. Я, Господь, делаю все это. Кропите небеса свыше, и облака да проливает правду. Да раскроется земля и приносит спасение, и да произрастает вместе правда. Я, Господь, творю это. Горе тому, кто припирается с Создателем своим, черепок из черепков земных. Скажет ли глина горшечнику, что ты делаешь? И твое дело, скажет ли о тебе, у него нет рук? Горе тому, кто говорит отцу, зачем ты произвел меня на свет, а матери, зачем ты родила меня? Так говорит Господь, святый Израиль, создатель его. Вы спрашиваете меня о будущем сыновей моих и хотите мне указывать в деле рук моих? Я создал землю и сотворил на ней человека. Я! Мои руки распростерли небеса, и всему воинству их дал закон я. Я воздвиг его в правде и уравняю все пути его. Он построит город мой и отпустит пленных моих не за выкуп и не за дары, говорит Господь Саваоф. Так говорит Господь, труды египтян и торговля эфиоплян, и савейцы, люди рослые, к тебе перейдут и будут твоими. Они последуют за тобою, в цепях придут, и повергнутся пред тобою, и будут умолять тебя, говоря, у тебя только Бог, и нет иного Бога. Истинно ты Бог, сокровенный, Бог Израилев, Спаситель. Все они будут постыжены и посрамлены. Вместе с ними со стыдом пойдут и все, делающие идолов. Израиль же будет спасен спасением вечным в Господе. Вы не будете постыжены и посрамлены во веки веков. Ибо так говорит Господь, сотворивший небеса. Он Бог, образовавший землю и создавший ее. Он утвердил ее, не напрасно сотворил ее. Он образовал ее для жительства. Я Господь, и нет иного. Не тайно я говорил, не в темном месте земли. Не говорил я племени Иакова, напрасно ищите меня. Я Господь, изрекающий правду, открывающий истину. Соберитесь и придите. Приблизьтесь все уцелевшие из народов. Невежды те, которые носят деревянного своего идола и молятся Богу, который не спасает. Объявите и скажите, посоветовавшись между собою, кто возвестил это из древних времен, наперед сказал это? Не я ли Господь? И нет иного Бога, кроме меня. Бога праведного и спасающего нет, кроме меня. Ко мне обратитесь, и будете спасены все концы земли, ибо я Бог, и нет иного. Мною клянусь, из уст моих исходит правда, слово неизменное, что предо мною преклонится всякое колено, мною будет клясться всякий язык. Только у Господа будут говорить о мне правда и сила. К нему придут и устыдятся все враждовавшие против него. Господом будет оправдано и прославлено все племя Израилева. Глава 46. Пал вил, низвергся Нева, истуканы их на скоте и вьючных животных. Ваша ноша сделалась бременем для усталых животных. Низверглись, пали вместе, не могли защитить носивших и сами пошли в плен. Послушайте меня, дом Иаковлев и весь остаток дома Израилева, принятые мною от чрева, носимые мною от утробы матери. И до старости вашей я тот же буду, и до седины вашей я же буду носить вас. Я создал и буду носить, поддерживать и охранять вас. Кому уподобите меня? И с кем сравните? И с кем сличите, чтобы мы были сходны? Высыпают золото из кошелька и весят серебро на весах, и нанимают серебряника, чтобы он сделал из него Бога. Кланяются ему и повергаются перед ним, поднимают его на плечи, несут его и ставят его на свое место. Он стоит, с места своего не двигается, кричат к нему. Он не отвечает, не спасает от беды. Вспомните это и покажите себя мужами. Примите это, отступники, к сердцу. Вспомните прежде бывшее от начала века, ибо я Бог, и нет иного Бога, и нет подобного мне. Я возвещаю от начала, что будет в конце, и от древних времен то, что еще не сделалось, говорю, мой совет состоится, и все, что мне угодно, я сделаю. Я возвал орла от востока, из дальней страны, исполнителя определения моего. Я сказал и приведу это в исполнение, предначертал и сделаю». «Послушайте меня, жестокие сердцем, далекие от правды. Я приблизил правду мою, она недалеко, и спасение мое не замедлит, и дам Сиону спасение, Израилю славу мою».

корабль с названием «Жизнь», не дремал вперед смотрящий, драил палубу матрос. Но куда плывем? Все чаще и острее звучал вопрос. Ну скажите, где же кормчий? Что за рейсы в никуда? Может сделать совесть громче, громче совесть, господа. Наша жизнь, корабль непрочный, что и бедной суждено. Так не хочется досрочно

Голос совести звучит и звучит, как откровение. Все сомнения ни к чему. Бог наш кормчий, в нем спасение. От него мы и к нему. Знает совесть, кто наш кормчий, стороной пройдет беда. Просто надо делать громче свою совесть, господа.

0: Слушайте аудиоверсии книг известных христианских авторов с 12:30 и с 18:30 каждый день на радио «Пилигрим».
1: Вы слушаете радио «Пилигрим».

Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар, но не от дел, чтобы никто не хвалился. Ефесянам 2 глава, 8-9 стих.

0: Золотая коллекция на радио Пилигрим.
1: Свет, свет, сошедший с небес, свет, свет, Спаситель воскрес, свет.

Вы слушаете христианское радио «Пилигрим». Мы вещаем для всех. Радио «Пилигрим».

Псалом 135. Славьте Бога превыше богов, ибо вовек милость Его. Славьте Господа до облаков, ибо вовек милость Его. Он сотворил на земле чудеса, ибо вовек милость Его. Словно шелк распростер небеса, ибо вовек милость Его. Мудро устроил Он ход планет, ибо вовек милость Его. Звезды, солнце и лунный свет, ибо вовек милость Его. В первенцах Он поразил египтян, ибо вовек милость Его. Вывел из плена Израиля стан, ибо вовек милость Его. Воды Черного моря рассек, ибо вовек милость Его. И на врагов гибель навлек, ибо вовек милость Его. Он фараона низверг войска, ибо вовек милость Его. В бездну морскую на дно песка, ибо вовек милость Его. Сигона и Ога сильных царей, ибо вовек милость Его. Он поразил острием мечей, ибо вовек милость Его. Землю Иакову дал в удел, ибо вовек милость Его. Чтобы Израиль, как лев, был смел, ибо вовек милость Его. За безграничность Его чудес, ибо вовек милость Его. Славьте Бога превыше небес, ибо вовек милость Его.

0: Если вы нашли интересную новость и считаете, что она должна прозвучать в нашем эфире, пришлите ссылку через приложение «Радио Пилигрим».
1: Вечные

0: благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и общение Святого Духа да пребудет со всеми вами. Аминь. Радио «Пилигрим».
1: Ешь, молись, люби. Подкаст для миссионеров и путешественников.

0: Бельгия. Бельгия – небольшое государство с богатой, увлекательной историей, расположенное в самом сердце Европы, живущее своей неспешной и размеренной жизнью. Самым популярным транспортом является велосипед, а главной достопримечательностью – фонтан, писающий мальчик, который считается символом страны. Своими традициями национальная бельгийская кухня уходит в Средневековье. В свое время на нее наложила свой отпечаток немецкая, французская и нидерландская кухни. Домашняя кухня отличается простой технологией приготовления и максимально доступным набором продуктов. Местные жители предпочитают готовить из сезонных и региональных продуктов. В городах, расположенных на побережье, преобладает меню из рыбы и морепродуктов. На гарнир готовят разнообразные овощи, в том числе знаменитую брюссельскую капусту. В горных регионах с особым мастерством готовят дичь и угощения из мяса. Легкий перекус для среднестатистического бельгийца – картофель фри и пряные мидии под кружку пива, сваренного по эксклюзивному рецепту. По мнению бельгийцев, это идеальное сочетание вкусов. Основной деликатес национальной бельгийской кухни – молодые побеги хмеля, собранные весной. Также любимое многими местными жителями национальное угощение – спаржа. Национальным блюдом является ватерзой – это суп, особенностью которого является способ приготовления. Овощи и мясо или рыба варятся отдельно и потом соединяются. Бульон заправляют взбитыми яичными желтками со сливками. Добавляют морковь, порей, корень сельдерея, картофель и целый букет пряностей. Бельгийский шоколад славится на весь мир. Эта страна производит его уже более 400 лет. Бельгийцы обнаружили какао после колонизации Конго, и это сделало их мировой державой по производству шоколада. Бельгийский шоколад – это национальная гордость. Из шоколада мастера готовят угощения от маленьких конфеток до огромных композиций. Есть еще и брюссельские вафли, большие по размеру и более легкие по вкусу, часто промазанные кремом шатии. Перекусить на бегу можно пистолетом, хрустящей булочкой, начиненной сыром, ветчиной, сосисками. Их можно купить в мясных лавках в любое время или заказать в кафе. Бельгийские свадебные традиции сочетают в себе старинные ритуалы и современную рациональность. Настоящий мужчина должен посадить дерево, построить дом и вырастить сына, гласит наша народная мудрость. Бельгийские женихи начинают как раз с первого пункта. Если парень решается на серьезный шаг и хочет сделать официальное предложение своей девушке, он садит под ее балконом небольшое дерево. Чаще всего это маленькая березка, которую бельгийцы еще называют майским деревом. Еще в Бельгии существует обычай, согласно которому за несколько дней до свадьбы невеста расшивает свое имя на специальном платке, а в день церемонии такой платок является частью наряда невесты. Затем он становится семейной реликвией. Бельгийцы отличаются экономичностью и бережливостью, поэтому количество гостей чаще всего ограничено, присутствуют только самые близкие. Традиционно в европейских странах невесту к алтарю ведет отец, но Бельгия ломает этот стереотип, потому что девушку подводит к жениху мать. Невеста обнимает сначала мать, потом свекровь, как знак вхождения в новую семью, после чего начинается церемония бракосочетания. Празднование в Бельгии непродолжительное. После того, как гости распили первый бокал за молодую семью, супруги покидают место церемонии и отправляются в свадебное путешествие. Еще на бельгийский праздник не принято брать детей. Бельгийская свадьба организовывается скромно, стильно и со вкусом. Конституция Бельгии гарантирует свободу вероисповедания. Церковь отделена от государства. Большинство населения исповедует христианство, но в стране существует большая еврейская община, которая исповедует иудаизм. А крупнейшим религиозным меньшинством в Бельгии являются представители мусульманских религий. Помимо религиозных объединений, государство признает существование нерелигиозных философских объединений, в которые входит около 12% населения страны. Вот такая она страна шоколада и гостеприимных людей.
1: и в жару, и даже в зной. Пилигрим всегда с тобой.

0: Приветствую всех, кто присоединился к нашему эфиру. Отдельная благодарность всем партнерам нашего служения. Спасибо, что вы делаете возможным выпуск этих передач. Сегодня будем говорить о вертикальных и горизонтальных уровнях взаимоотношений. Понимаете, одно дело – вертикальные взаимоотношения с Господом на личном уровне. И совершенно другое дело – горизонтальный уровень взаимоотношений с братьями и сестрами по вере. Это две разных модели. Одно дело – привитие корню и соку маслины через личную веру, о чем апостол Павел учит в послании к Римлянам в 11 главе. И совершенно другое дело, когда все тело, имеется в виду тело церкви, составляемое и совокупляемое посредством всяких взаимно скрепляющих связей, при действии в свою меру каждого члена, получает приращение. Это послание к Ефесянам, 4 глава, я цитирую. Более того, Павел там дальше пишет о том, что все тело таким образом растет возрастом Божьим. Одно дело, когда Христос говорит Петру: «Ты иди за мною, что тебе до него?» И совершенно другое дело, о чем пишет пророк Амос в 3 главе: «Пойдут ли двое вместе, не сговорившись между собою?» Каков же Божий замысел о структуре управления церковью? Какова же все-таки модель устройства Дома Божьего? Если учитывать, что важен и вертикальный уровень взаимоотношений с Богом, на личном уровне строить отношения, и не менее важен уровень взаимоотношений горизонтальных с братьями и сестрами по вере. Пусть эти короткие мысли положат начало более глубоким рассуждениям в вашем сердце. Храни вас Господь. До свидания.
1: Мысли из книги «Покушение на высший суверенитет». Слушайте аудиоверсии книг известных христианских авторов с 12:30 и с 18:30 каждый день на радио «Пилигрим».

0: Меня зовут Рик Реннер. Сегодня 16 августа, и тема сегодня – Божьи свидетельства о вашем сердце. Место Писания, первое послание Фессалоникийцам, 2 глава. Павел говорит: «Вы наши свидетели, и Бог свидетель того, как свято и праведно поступали мы перед вами». Слово «свидетель» – перевод греческого слова «мартурос». Это слово имеет большое значение. Оно описывает свидетеля в суде. И его свидетельство было настолько подлинным, достоверным, что суд его принимал. Сначала обещание говорить правду, только правду и ничего кроме правды, и потом свидетельство. И теперь Павел использует это слово, чтобы сказать: «Вот что вы знаете обо мне, но более важно то, что обо мне знает Бог. Бог наблюдает за мной. Бог наблюдал за моей жизнью, моим поведением, поступками. Бог видел, как свято и праведно я поступал перед людьми. И Бог свидетель того, кем я являюсь и что я сделал». Бог мог бы поклясться в суде в отношении моего характера. И если бы Богу пришлось сегодня говорить о вас, свидетельствовать о вас, что бы он сказал? Это очень важно. И я хочу, чтобы вы подумали об этом сегодня.
1: Радио «Пилигрим».
2: Слушай сейчас и совершенно бесплатно получи заряд хорошего настроения.

Метро. Несется вагон за вагоном. Мелькают станции, мелькают люди, голоса. Хоть голосов не слышно из-за шума у перрона, но за людей очень многое говорят глаза. Кто-то спешит очутиться в своем уютном доме, там, где его ждут любящие дети и жена. Кто-то мечтает навсегда остаться на перроне, чтобы не быть там, где не ждут его никогда. Кто-то что-то читает, нервно теребит страницы, погружаясь головой в историю чьих-то побед. А этот мир его мало волнует, как и лица, которых для него, собственно, тоже здесь и нет. Кто-то не вылезает из смс-сообщений и с трепетом ждет, что вот-вот ответит она. Кто-то уже отвечает, а меня тут вообще нет. Я просто наблюдаю за перроном из окна.

0: тишина.
1: Опять мелькают станции, опять мелькают люди.
0: Нет, стоп, так не может больше продолжаться. Опять мелькают станции, опять мелькают люди. Ты видишь эти миллионы погибающих судеб. Где-то в сердце щелчок, и ты не можешь не сражаться. Ты видишь миллионы погибающих людей. И не секрет для тебя, куда им всем дорога. Ты видишь не преступников, а божьих детей, которые всего лишь навсего забыли Бога. Тебя не беспокоит суета, что в этом мире. Тебя не мучают проблемы этих всех людей. Но ты забыл, что ты призван не прятаться в квартире, а говорить о том, что Бог их любит всех сильнее, чем любит мама детей своих. И это правда. Он доказал свою любовь тем, что пошел на крест. Он умер за тебя, а значит...

0: слово наставления на радио «Пилигрим».
1: Слово от пастора Артура Симоняна на 16 августа. «Наконец, братья мои, укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его. Облекитесь во всеоружие Божье, чтобы вам можно было стать против козней дьявольских». Послание к Ефесянам, 6 глава, 10 и 11 стихи. Для христиан очень важно осознавать, что дьявол всегда строит козни против нас и никогда не допускает перемирия. Сначала он отбирает у христиан молитву, потом Библию, и в итоге наша вера терпит крушение. Следовательно, мы не имеем права ослабевать, уставать или опускать оружие нашей победы. Сегодня мы можем видеть многих христиан, ведущих духовную битву, вооружившись пультом от телевизора, отсутствием молитвы и чтения Библии, оправдывающих это все усталостью и ленью. Этого и добивается дьявол. Но как мы можем победить? Во-первых, не воинством и не силою, но духом моим, говорит Господь. Книга пророка Захарии, 4 глава, 6 стих. Мы часто исповедуем эти слова, но когда очередь доходит до их применения, мы начинаем искать помощи совсем не там. Но царь Давид говорит: «Помощь моя от Господа, сотворившего небо и землю». Псалом 120, 2 стих. Давайте же не будем надеяться на свой разум, мудрость, силу, на связи и еще что-то, а будем побеждать Духом Божьим. В книге Откровения, 12 главе, в 11 стихе написано: «Они победили его кровью Агнца и словом свидетельства своего, и не возлюбили души своей даже до смерти». Мы всегда должны свидетельствовать Евангелие Иисуса Христа и чудеса, которые Бог сотворил в нашей жизни. Это одно из самых важных оружий нашей жизни. Ведь благодаря свидетельству люди каются, принимают Иисуса Христа и становятся частью Его Церкви.
2: Радио «Пилигрим».

0: каждое утро по будням с 8 до 9 слушайте наши прямые эфиры, включайтесь в обсуждение, предлагайте новости, получайте хорошее настроение на весь день.
1: Золотая коллекция на радио «Пилигрим».

Ты такой один, и Тебе одному, Господь, мы воздаем всю честь и всю славу. Благодарим за все милости и благодати, которую Ты творишь в нашей жизни, Господь. Мы благодарим Тебя за милость и за любовь, которую есть в жизни нашей. Мы благодарим Тебя за смерть на Голгофе, Господь. Мы благодарим за то, что Ты искупил.

0: единственный Бог, потому что ты один такой, ты один такой Бог.
1: Минута назидания.
2: Джойс Майер. Слушайте Бога каждое утро. 16 августа. Освященные и обрезанные уши. Кому мне говорить и кого увещевать, чтобы слушали? Вот ухо у них необрезанное, и они не могут слушать. Вот слово Господне у них в посмеянии, оно неприятно им. Книга пророка Иеремии 6:10. Каждый раз, когда Бог обращается к нам, а мы делаем вид, что не слышим Его, наши сердца ожесточаются, пока не наступает момент, когда мы практически перестаем слышать Его. Наше упрямство притупляет способность слышать Бога. Каждый раз, когда мы отказываемся поступать правильно, мы становимся менее чувствительными к водительству Бога, и в конечном счете можем стать абсолютно невосприимчивыми к Его голосу. В сегодняшнем стихе мы читаем, что Бог велел Иеремии предупредить народ о грядущем бедствии, но они не могли услышать это, потому что их уши были не обрезаны, то есть люди не были в завете с Богом. Это была настоящая трагедия. В Евангелии от Иоанна мы читаем, что Иисус, в отличие от этих людей, был отделен, освящен. Мне кажется, это один из важнейших стихов в Библии, касающихся умения и желания слышать Бога. «Я не могу ничего делать от себя, независимо, по своей воле, а только то, чему учит меня Бог, и что Он велит мне делать. Как я слышу, так и сужу. Я поступаю так, как мне велено поступать. Я принимаю решения в соответствии с тем, что слышу. И мой суд праведен, правилен, справедлив. Потому что я не ищу своего, не поступаю, как хочу я сам, не стремлюсь делать то, что приносит мне удовольствие, не преследую собственные цели, а только воли пославшего меня Отца и того, что доставляет удовольствие Ему». Смотрите Евангелие от Иоанна 5:30, расширенный перевод Библии. Иисус не делал ничего, если не слышал конкретного повеления от Отца. Представьте, как сильно изменилась бы наша жизнь, если бы мы спрашивали совета у Бога, вместо того, чтобы попадать в неприятности, не послушав Его, а потом просить Его помочь нам. Божье слово на сегодня. Слушайте свое сердце, прежде чем принимать решение. Вы прослушали главу из аудиокниги Джойс Майер. Чтобы прослушать или скачать другие главы книги, а также узнать больше о служении Джойс Майер, посетите сайт joycemayer.ru. Там вы сможете написать отзыв об аудиокниге, поделиться свидетельством или попросить о молитвенной поддержке. Присоединяйтесь к служению Джойс Майер на Фейсбуке, ВКонтакте, Инстаграме и Ютубе. Мы рады служить вам.
3: Вы слушаете радио «Пилигрим».
1: Слушайте и смотрите наши прямые трансляции в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники и Рутюб.

Если я пойду и долину смертной тени, не убою зла, потому что ты со мной. Твой жезл и твой посох, они успокаивают меня. Псалом 22:4.

0: Здравствуйте, друзья! В эфире программа «Библия говорит». С вами Николай Пастухов и Алексей Коломийцев, пастор церкви «Слово благодати». Пастор Алексей, как выбрать правильную церковь?
1: Очень существенный вопрос, особенно в наше время, когда есть плюрализм во всем, и в том числе и в религиозных вопросах, многие придерживаются именно подобных позиций. В действительности, правильную церковь выбрать очень важно, потому что речь идет о явлении, с которым связана вечность. Это ваша вечная судьба, это спасение вашей души. Церковь, она является носительницей Божьего Слова. Так говорил апостол Павел, когда он писал свое послание к Тимофею. Он говорит о церкви как о столпе или колонне, на которой стоит истина. То есть церковь должна поднимать истину о спасении выше всего. Поэтому, когда мы говорим о том, чтобы найти церковь, нам нужно задать первый вопрос. Проповедуется ли там Евангелие Иисуса Христа? Спасающее, неискаженное Евангелие. То есть, чтобы в этой церкви человек мог узнать, как он может примириться с Богом, как он может получить прощение грехов, как он может получить вечную жизнь, как он в действительности может быть уверен в том, что он спасен Христом, и он принадлежит ему навсегда. Это самый главный вопрос. То есть главный вопрос о церкви – это есть ли там Евангелие. Второй вопрос – насколько ясно оно проповедуется. Чем яснее проповедуется Евангелие, тем сильнее будет церковь, тем эффективнее она будет для каждого конкретного человека. Но кроме Евангелия, есть, конечно, еще и другие вопросы, которые играют достаточно важную роль. Когда мы читаем о первой церкви, которая возникла в Иерусалиме, первая церковь охарактеризована четырьмя ключевыми качествами. Здесь сказано о том, что это вторая глава Деяний апостолов, 42 стих. «И они, то есть первые верующие, которые обратились, постоянно пребывали в учении апостолов, в общении, в преломлении хлеба и в молитве». Вот эти четыре качества в огромной степени определяют эффективность жизни каждой конкретной церкви. Давайте посмотрим на них по порядку. В учении апостольском. Апостольское учение – это авторитетная проповедь Божьего Слова. Именно в этом и заключалось учение апостолов. Они объясняли людям суть христианского учения. Поэтому каждая церковь сильна настолько, насколько в ней будет ясно, авторитетно, понятно и практично представлено библейское учение. Чем лучше библейское учение проповедуется в церкви, чем правильнее подход проповедников, чем более богобоязненные проповедники, которые трепещут перед словом, и они минимизируют препятствия, которые блокируют слово, тем лучше будет церковь. Надо первое. Второе, кроме учения апостольского, здесь написано об общении. То есть, когда люди питаются Божьим Словом, тогда им необходимо, чтобы вот эта жизнь, которую они получают от слова, она могла выражаться. То есть, они могли делиться этой жизнью друг с другом. В этом и заключается сущность христианского общения. То есть учение апостолов, оно является источником жизни. Общение – это выражение жизни, это среда, в которой эта жизнь выражается. Вот почему церковь должна включать в себе элемент серьезной, глубокой проповеди и элемент простоты, общности. Конечно, все это понятие достаточно субъективное, простота, общность. Но мы всегда определяем, вот есть в какой-то церкви больше общности, в какой-то меньше, в какой-то люди теплее, и эта теплота исходит из Писания, в которой какой-то они более настороженные, или там общности меньше. Третий фактор – это преломление хлеба. Преломление хлеба – это регулярное воспоминание Голгофской жертвы Иисуса Христа. То есть, это регулярное возвращение к сути Евангелия. Мы уже говорили о Евангелии, это очень важное качество, но оно важно не только для начала христианского пути, но оно важно для регулярной жизни Евангелия. И поэтому каждая церковь сильна настолько, насколько Евангелие в действительности лежит в основании практики ее жизни. И последнее – это молитва. Молитва – это общее поклонение Богу. Дух молитвы настолько силен, насколько люди, которые живут в этой церкви, они, питаясь жизнью Слова, имея общность друг с другом, получая подтверждение своего спасения и своей связи с Богом через Евангелие, насколько они поклоняются Богу от сердца, насколько у них эта внутренняя связь, их общность с Богом развита. Чем сильнее она будет развита, тем сильнее, тем прочнее будет церковь. Поэтому вот такие пять качеств, на которые нужно обращать внимание. Первое, если там Евангелие, насколько ясно оно проповедуется. Второе, насколько проповедуется авторитетное, ясное, доступное Священное Писание. Третье, насколько есть общность между членами этой церкви или жизнь в этой церкви. Четвертое, насколько Евангелие является основанием для всего там происходит. И пятое, насколько там силен дух молитвы и дух поклонения Господу. Эти пять качеств позволят определять, насколько эффективная церковь.
0: Спасибо, пастор Алексей. Друзья, узнать больше о том, что говорит Библия, вы можете на нашем сайте slovo.org. А ваши вопросы присылайте нам по адресу radio@slovo.org. Благослови вас Бог.

0: ты то, что тебя наполняет. 95% информации человек получает через зрение и слух. Что ты смотришь? Что ты слушаешь? Мы заботимся о тебе. Радио Пилигрим.
1: Если вы нашли интересную новость и считаете, что она должна прозвучать в нашем эфире, пришлите ссылку через приложение «Радио Пилигрим».
2: Радио Пилигрим.

0: радуйтесь, что имена ваши записаны в книгу жизни. Радио «Пилигрим».Яков Левин. Сеется семя. Богатство. Молодой человек был в гостях у своей пожилой тети, и когда уходил домой, пошел дождь. В углу комнаты стоял зонтик, и молодой человек хотел взять его, чтобы укрыться от дждя, но тетя запротестовала. «Нет-нет, не трогай этот зонтик. Он у меня стоит 23 года и еще ни разу не был под дождем, и я не хочу, чтобы он намок». Не напоминает ли вам этот случай людей, которые зарывают свои таланты и не пользуются ими для славы Божией? Нужно полагать, что зонтик за многие годы превратился в негодную вещь. Так и способности человека, остающиеся без употребления, пропадают даром, не принося пользы. Вот так-то.
1: Так много песен модных, но есть и вечные хиты.

0: Псалом 1. Блажен, в ком твердо упование, кто грешников не чтит совет, и с нечестивыми в собранье не прожигает праздно лет, кто в сердце зла не замышляет, и чьи чисты пред Богом очи, и о законе размышляет, и светлым днем, и среди ночи. Кто волю Божию исполняет, тот словно от дерева увод, чей сочен и приятен плод, и лист которого не вянет. Все, что не делает, успеет. Благословится он в делах, а нечестивый словно прах, и ветер труд его развеет. Не устоит он на суде, и грешник в праведном собрании, ему не будет оправдания и избавления нигде. Путь праведных не скрыт для Бога, а грешных гибельна дорога.
1: Каждое утро по будням с 8 до 9 слушайте наши прямые эфиры, включайтесь в обсуждение, предлагайте новости, получайте хорошее настроение на весь день. На радио «Пилигрим» всегда хорошее настроение.

Твое небо казалось, что молится. Я когда-то спешил в никуда, но теперь душа не торопится. Ты нашел меня сам средь холодной зимы.

все б успеть и развиться до того, как постарел, самоутвердиться и не устареть, только бы о том в конце не пожалеть.

0: Если вы нашли интересную новость и считаете, что она должна прозвучать в нашем эфире, пришлите ссылку через приложение «Радио Пилигрим».
1: Наша коллекция вечных хитов.

Какая разница, на каком я буду говорить с тобой языке? На русском, украинском, на английском. Звучит эта мелодия, как свет, горящий в маяке. Я буду говорить не о далеком, но о близком. Нам эта жизнь дана не для того, чтобы разделять, а для того, чтобы понять единство. Есть время, чтобы научиться понимать. И есть что вспомнить. И, надеюсь, будет чем гордиться. Мы люди, может быть, из разных мест, но здесь у нас всех одна дорога. Звезда Давида, полумесяц или крест. Мы думаем, что знаем, но никто не знает Бога. И этот мир чудесный и простой, всего лишь миг, дарящий нам беспечность. Пожалуйста, не двигайся, постой, послушай.

и жизнь, через которую мы постигаем смерть, и смерть, которая знакомит нас с любовью. Мы можем радоваться вместо того, чтобы терпеть. Мы можем просто быть собою. И все различия и горечи сердец — лишь глупости, придуманные нами. Мы люди, мы творение венец. Мы Богом созданы, Его руками. Скажите, что еще нам нужно знать, чтобы любить, не убивать друг друга? Нет времени, чтобы его терять. Нет смысла, чтобы вновь ходить по кругу. Нет слез, чтобы опять их лить. Нет места, где искать спасения. Нет повода себя забыть, теряя крылья вознесения.

Когда-нибудь всему придет конец. Нам неизвестны дни и числа. Так пусть же каждый будет, как творец.

Мой Бог прекрасен в лучах зари. Я вижу искры Его любви. Он жизнь дающий, всего Творец, на мне чужой.

0: Аудиомысли представляет. Доверяйте себе, создайте вид, что вы счастливы во всей вашей жизни. Максимально используйте внутренние искры возможности в огонь достижения. Голда Мейер. Мудрецы уповают на идеи, а не на обстоятельства.
1: Ральф Уолдо Эмерсон.
0: Никогда не доверяйте человеку, который хорошо говорит обо всех.
1: Джон Коллинз Чартон.
0: Доверие к себе – это первый секрет успеха.
1: Ральф Уолдо Эмерсон.
0: Не каждый доверяет картинам, но люди верят фотографиям.
1: Ансель Адамс.
0: Правда в том, что всем людям, имеющим власть, нельзя доверять.
1: Джеймс Мэдисон.
0: Как только вы начнете доверять себе, вы будете знать, как жить.
2: Вы слушаете Радио Пилигрим.

0: Как хорошо, что у нас отпуск на природе.
1: Да, нам попался хороший туроператор. Помог нам сэкономить и на экскурсоводе, и на карте. И вообще, прекрасно, мне нравится.
0: Только странно, а где наши обратные билеты?
1: У тебя нету их?
0: Нет.
1: Я думаю, нам дадут их, когда мы полетим обратно. Слушай, у меня тут чипсы есть, ты будешь?
0: Да, давай. Стой, мне кажется, мы заблудились.
1: Слушай, ну давай кого-нибудь позовем. Помогите!
2: Нас никто не слышит.
1: Постой. Я, кажется, слышу знакомые звуки.
2: Это же радио Пилигрим.
3: Радио Пилигрим. Мы вещаем везде.

0: Позвольте мне представить самого себя.
1: Меня зовут Люцифер.
0: Иногда меня еще дьяволом называют.
1: Ну да неважно.
0: Я вам сейчас кое-что расскажу. Видите вон того парня? Это Гриша.
2: Привет, Гриша я.
0: Хорошим парнем был, отличником, в медицинский мечтал поступить.
2: Хирургом стать хотел.
0: Да и поступил бы, если бы однажды меня не послушал.
3: Зачем я его послушал?
4: Зачем тебе столько времени впустую тратить?
0: Это же так скучно!
5: Как эти жизни пройдет?
0: И вот Григорий наш раз прогулял, два прогулял, а потом и вовсе школу забросил.
6: Родители бедные, что только не делали.
0: Но я сказал грехи.
5: Не слушай ты, ты уже взрослый.
0: У тебя что, своей головы нет? Из школы его, в конце концов, выгнали. Шатается теперь по улицам, сигаретки стреляет.
2: Кстати, слушай, у тебя сигаретки не найдется, а?
0: Как же мне нравится моя работа. А вот это Кристина.
7: Привет.
6: Какой же хорошей девочкой она была.
0: Какие надежды все возлагали на нее.
5: Пока я не сделал свое дело.
0: Я ей сказал: слушай, Кристи, ты ничего из себя не представляешь, если до сих пор девственница. Подружки над тобой то и делают, что смеются.
7: Да-да, именно так он и сказал.
0: Давай, не теряй времени, но переспи же с кем-нибудь.
6: Не знаете что?
8: Что?
0: Она поверила мне. Теперь, как я и планировал, она чувствует себя грязной шлюхой.
5: Которую просто использовали все, кому не лень.
0: Как же мне нравится моя работа. Ну а вот это Коля.
9: Привет, я Коля.
0: Подумать только. Было время, все его на работе уважали, большую карьеру пророчили. Только однажды что-то там у него с начальством не заладилось, с женой там какие-то трудности появились. В общем, стал Коля грустный какой-то ходить. И вот я ему как-то говорю в магазине: слушай, тебе бы водочки немного, отдохнешь, расслабишься, подумаешь один раз, ничего страшного.
9: Подумаешь один раз.
0: Через несколько месяцев Коле было уже не до работы. Жена его бросила, квартиру свою он пропил. Теперь на вокзале живет, сигаретки стреляет.
9: А, командир, закурить не найдется.
0: Как же мне нравится моя работа. Кстати, в Библии обо мне много сказано. Только не советую я вам ее читать. Враки одни. Там меня почему-то вором крестили. Написали, что я будто бы прихожу, чтобы украсть, убить и погубить. Но разве это так? Разве я на такое способен? У меня есть план для каждого человека. Возможно, очень скоро. Я наведаюсь и к вам.
8: Как же мне нравится моя работа.
10: Произведено на радио «Новая жизнь. Москва».

твои слезы по ночам.

возьмусь на себя.

каждое утро по будням с 8 до 9 слушайте наши прямые эфиры, включайтесь в обсуждение, предлагайте новости, получайте хорошее настроение на весь день.

0: Христианские притчи. Убитая собака. Закончив проповедь, священник заметил мальчика, который дольше всех прихожан уже не первый раз задерживался в церкви. Видно было, что его что-то беспокоит. Подойдя к мальчику, он поинтересовался, сможет ли он чем-нибудь ему помочь. «Скажите, ад правда существует?» — поднял полный испуг глаза мальчик. «У тебя что-то случилось? Покайся, расскажи мне», — предложил священник. «Несколько дней назад собака укусила моего младшего брата, и я со злости забил эту собаку палкой до смерти». «Не печалься так», — попытался успокоить его священник. «Ты уже покаялся, и Бог простит тебя. Да мне вовсе не нужно прощение Бога. Я боюсь, что когда умру и попаду в ад, там я встречусь с этой собакой».
1: Золотая коллекция на радио «Пилигрим».

него на себя нет надежды. Он от Господа благословен, тот, кто хочет идти и не падать на скорбном пути. Божий страх сохранять в себе должен, чтоб спаситель не

0: Минута назидания.
1: Джойс Майер. Слушайте Бога каждое утро. 16 августа. Освященные и обрезанные уши.

0: мне говорить и кого увещевать, чтобы слушали? Вот ухо у них необрезанное, и они не могут слушать. Вот слово Господне у них в посмеянии. Оно неприятно им». Книга пророка Иеремии 6:10. Каждый раз, когда Бог обращается к нам, а мы делаем вид, что не слышим Его, наши сердца ожесточаются, пока не наступает момент, когда мы практически перестаем слышать Его. Наше упрямство притупляет способность слышать Бога. Каждый раз, когда мы отказываемся поступать правильно, мы становимся менее чувствительными к водительству Бога, и в конечном счете можем стать абсолютно невосприимчивыми к Его голосу. В сегодняшнем стихе мы читаем, что Бог велел Иеремии предупредить народ о грядущем бедствии, но они не могли услышать это, потому что их уши были не обрезаны, то есть люди не были в завете с Богом. Это была настоящая трагедия. В Евангелии от Иоанна мы читаем, что Иисус, в отличие от этих людей, был отделен, освящен. Мне кажется, это один из важнейших стихов в Библии, касающихся умения и желания слышать Бога. «Я не могу ничего делать от себя, независимо, по своей воле, а только то, чему учит меня Бог, и что Он велит мне делать. Как я слышу, так и сужу. Я поступаю так, как мне и велено поступать. Я принимаю решения в соответствии с тем, что слышу. И мой суд праведен, правилен, справедлив. Потому что я не ищу своего, не поступаю, как хочу я сам, не стремлюсь делать то, что приносит мне удовольствие, не преследую собственные цели, а только воли пославшего меня Отца и того, что доставляет удовольствие Ему». Смотрите Евангелие от Иоанна 5:30, расширенный перевод Библии. Иисус не делал ничего, если не слышал конкретного повеления от Отца. Представьте, как сильно изменилась бы наша жизнь, если бы мы спрашивали совета у Бога, вместо того, чтобы попадать в неприятности, не послушав Его, а потом просить Его помочь нам. Божье слово на сегодня. Слушайте свое сердце, прежде чем принимать решение. Вы прослушали главу из аудиокниги Джойс Майер. Чтобы прослушать или скачать другие главы книги, а также узнать больше о служении Джойс Майер, посетите сайт joycemayer.ru. Там вы сможете написать отзыв об аудиокниге, поделиться свидетельством или попросить о молитвенной поддержке. Присоединяйтесь к служению Джойс Майер на Фейсбуке, ВКонтакте, Инстаграме и Ютубе. Мы рады служить вам.
1: Радио «Пилигрим».
2: Вы слушаете христианское радио «Пилигрим». Мы вещаем для всех.

слушайте аудиоверсии книг известных христианских авторов с 12.30 и с 18.30 каждый день на радио «Пилигрим».

0: Меня зовут Рик Реннер. Сегодня 16 августа, и тема сегодня – Божьи свидетельства о вашем сердце. Место Писания, первое послание Фессалоникийцам, 2 глава. Павел говорит: «Вы наши свидетели, и Бог свидетель того, как свято и праведно поступали мы перед вами». Слово «свидетель» — перевод греческого слова «мартурос». Это слово имеет большое значение. Оно описывает свидетеля в суде. И его свидетельство было настолько подлинным, достоверным, что суд его принимал. Сначала обещание говорить правду, только правду и ничего кроме правды, и потом свидетельство. И теперь Павел использует это слово, чтобы сказать: «Вот что вы знаете обо мне, но более важно то, что обо мне знает Бог. Бог наблюдает за мной. Бог наблюдал за моей жизнью, моим поведением, поступками. Бог видел, как свято и праведно я поступал перед людьми. И Бог свидетель того, кем я являюсь и что я сделал». Бог мог бы поклясться в суде в отношении моего характера. И если бы Богу пришлось сегодня говорить о вас, свидетельствовать о вас, что бы он сказал? Это очень важно. И я хочу, чтобы вы подумали об этом сегодня.
1: Вы слушаете «Радио Пилигрим».

святости твоей, чтобы мысли облака были чисты без дождей, и огонь, что ты зажег, никогда не угасал, чтобы силою твоею

вашей жизни нет никакого ветра, нет ни тени перемен. Огонь любви, он будет гореть, но не будет иметь силы, лишь раздуваемый ветром. И я поднимаюсь над грехом и над проблемами. Я становлюсь выше, потому что мой Бог дает мне сил. Ведь он мой ветер, ведь

0: Если вы пользуетесь социальной сетью ВКонтакте, театральное служение церкви Вифания приглашает вас посетить нашу страницу, где вы сможете посмотреть видеозаписи наших постановок, интервью, узнать последние новости.
1: Золотая коллекция на радио «Пилигрим».

Мне часто кажется, что это страшный сон, но объяснить вам все мне не позволит лексикон. Но я попробую сказать так, как смогу. Надеюсь, вы поймете, что это правда, и я не лгу. Я постоянно думаю и задаю себе вопросы: где справедливость и почему так много перекосов? Один от голода страдает и мечтает о кусочке хлеба, другой же сыт всегда, голодным он ни разу не был. Почему умирают дети и в мире так много несчастья, а мы живем для себя и не принимаем в этом участие? Почему так много войн, дети растут без пап и мам? В их жизни так много горя, чего не пожелаешь даже врагам. Почему так много зла на нашей планете? Разводятся родители, а страдают дети. Разводятся за тем, что важнее свои интересы, чем интересы тех, за кого они в ответе.

умирает, долго не мучась. Почему страдают те, кто не заслужил страданий? И на долю добрых выпадает так много рыданий. А другой, кто заслужил страданий, живет лучше, не мучаясь от наказаний, в надежде на лучшую участь. А мы живем и часто даже не благодарим. За мир, свободу, жизнь удалась, а мы молчим.

Мне часто кажется, что это страшный сон, но объяснить вам все мне не позволит лексикон. Но я попробую сказать так, как смогу. Надеюсь, вы поймете, что это правда и что я не лгу.

он счастлив, пока я срываюсь, будто с высотки. Жизнь так коротка, Бог оставил на мне отпечатки, освободил из клетки мои капилляры, сотканы им. Ему нужна буря, в которой он со мной до конца, проверить меня, показать, кто он и кто есть я, чтобы пришла его слава, покой, мир среди ужаса, горя.

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Выставка «Елизаветинская Библия», посвященная книжному памятнику XVIII века, откроется в Центральном музее древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева в Москве в четверг, сообщила пресс-служба музея. На выставке будут представлены экземпляры «Елизаветинской Библии» изданий 1756, 1757 и 1784 годов. Главное украшение книжных памятников – иллюстрации, исполненные специально для Библии гравюрами Петербургской академии наук Иваном Соколовым и Григорием Качаловым по рисункам Иоганна Гриммеля в технике гравюры на металле, говорится в сообщении. В пресс-службе рассказали, что так называемая «Елизаветинская Библия» впервые была напечатана в Санкт-Петербурге в 1751 году и впоследствии неоднократно переиздавалась. В нее вошли все библейские тексты, многолетняя работа над их переводом была начата при Петре I и завершена в правлении его дочери Елизаветы Петровны. Американская военная операция в Нигерии не смогла остановить рост нападений на христиан, считает нигерийский адвокат Джейбес Муса, который помогает женщинам и девочкам, похищенным боевиками и насильно обращенным в ислам. В интервью The Christian Post Муса заявил, что первоначальные удары США по боевикам дали христианам надежду, однако операция не продолжалась достаточно долго. Когда США использовали свои самолеты и нанесли удары по нападавшим, христиане почувствовали, что это могло бы помочь, если бы продолжалось. Но этого не произошло, сказал адвокат. По его словам, после американских ударов боевики изменили тактику, а нападения продолжились и даже усилились.

Или распространяется из северных и центральных районов страны на юг Нигерии. Руководитель технологического направления Американского библейского общества предупреждает христианские церкви и служения о новой проблеме, которую создает развитие искусственного интеллекта. Речь идет о все более реалистичных поддельных изображениях, видео и голосах, которые позволяют выдавать человека за того, кем он на самом деле не является. По словам Брайса Эллисона, технического директора Американского библейского общества, так называемая проблема имитации уже существует, поэтому церквям и христианским организациям необходимо заранее продумать, как прихожане смогут отличить настоящее обращение пастора или служителя от созданной и подделки. Поводом для нового обсуждения стала ситуация вокруг крупной интернет-компании, которая в июле запустила функцию генерации изображений Muse Image. Инструмент позволял использовать существующие фотографии для создания и редактирования новых изображений, сообщает The Christian Post. Христианская организация в Швейцарии создала необычный интерактивный маршрут, который помогает людям задуматься о надежде, потерях, вере и будущем. Проект специально разместили не в церкви, а в общественном пространстве, чтобы с христианским посланием могли познакомиться и те, кто обычно не посещает церковь. Проект Life Trails, The Path of Hope, Тропы жизни, Путь надежды этим летом впервые прошел в городе Бишопфцель. Его разработал Швейцарский библейский союз. Маршрут состоит из 9 станций. Вместо обычных информационных стендов участникам предлагают игры, аудиозаписи, предметы и практические задания, через которые они смогут размышлять о надежде и вере. «Мы хотим показать, что означает надежда», – рассказал руководитель проекта Тобиас Вайрих. По его словам, люди обычно сохраняют оптимизм в повседневной жизни, но гораздо больше беспокоятся о будущем общества, политике, природе и мире. В Австралии накануне переписи населения 2026 года в интернете разгорелся спор о том, как людям следует отвечать на вопрос о религии. Одни онлайн-компании призывают нерелигиозных людей выбирать вариант «нет религии». Другие предлагают ориентироваться не на принадлежность к определенной религиозной традиции, а на реальные убеждения и участие в религиозной жизни. В центре дискуссии оказался важный вопрос, что именно должна измерять перепись, религиозную принадлежность человека или его практику. Перед переписью в социальных сетях и других онлайн-площадках появились две основные позиции. Первая заключается в том, что люди, которые не считают себя религиозными, должны прямо указать в переписи вариант «нет религии». Вторая позиция идет дальше. Ее сторонники считают, что при ответе нужно учитывать не только формальную принадлежность человека к религиозной традиции, но и его реальные убеждения и практику. Таковы были наши новости на сегодня. Новости, взятые из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

есть сила в имени твоем. Моя крепость искупит.

слушайте аудиоверсии книг известных христианских авторов с 12.30 и с 18.30 каждый день на радио «Пилигрим».

0: Разреши, я глотну из твоего стакана. Мне нужно выпить святую таблетку.
1: Выпить что?
0: Святую таблетку. Спасибо.
1: Что это еще за новшество?
0: Это входит в святой набор великого учителя «Лапшами на ушами». Пьешь таблетку и включаешь вот эту святую кассету.
1: И во сколько же этот набор тебе обошелся?
0: $99.95.
1: 99.95?
0: Ну, это включая святые таблетки, святую кассету и инструкцию, как посмотреть на Библию в новом свете.
1: Гарик, ну ты попал.
0: Нет, нет, нет, извини. Ты знаешь, у этих таблеток есть гарантия.
1: А ну-ка, дай посмотрю. Так, святые таблетки учителя лапшами на ушами. Чувство святости вам гарантировано. В любом случае, гарантировано искреннее извинение.
0: Ну вот, видишь, гарантия.
1: Слушай, наши отношения с Богом не основываются на чувствах. Мы стали святыми, когда приняли прощение Христа.
0: Правда?
1: Да.
0: Ну, прекрасно. И что мне теперь прикажешь делать с этим аэрозолевым греховыводителем?
2: Произведено на радио «Новая жизнь. Москва».
3: Радио «Пилигрим». Слушайте нас внимательно.

0: Радио Пилигрим. Вы слушаете Радио Пилигрим.
1: Читаем вместе.
2: Благотворительный фонд «Предания» представляет.

0: Блаженный Августин. О граде Божьем.
1: Глава 11. Когда Моисей извел народ из Египта, и при каких царях умер преемник Моисея Иисус Навин. Итак, Моисей вывел народ Божий из Египта в самые последние годы царствования царя Финкекропса, когда у ассирийцев царствовал Аскатат, у сикионцев Марав, у аргосцев Триопас. Он сообщил народу полученный от Бога на Синайской горе закон, который называется Ветхим Заветом, потому что в нем заключаются земные обетования. А через Иисуса Христа имел быть завет новый, в котором обещается Небесное Царство. Такой должен был наблюдаться порядок, так как во всяком человеке, преуспевающем в Боге, происходит то, о чем говорит апостол в словах: «Но не духовное прежде, а душевное, потом духовное». Первое послание к Коринфянам, глава 15, стих 46. И так оно на самом деле, как он говорит: «Первый человек из земли, перстный, второй человек — Господь с неба». Первое послание к Коринфянам, глава 15, стих 47. Моисей управлял народом Божиим 40 лет в пустыне и умер 120 лет, пророчествуя о Христе под телесными образами в учреждении скинии, священства, жертвоприношений и во многих других таинствах и установлениях. Моисею преемствовал Иисус Навин и, введя народ в обетованную землю, водворил его там, победив по божественному полномочию народы, которые прежде обладали теми местами. Управляя после смерти Моисея народом 27 лет, умер и он при 18-м ассирийском царе Аминте, при 16-м сикионском Караке, при 10-м аргосском Данае и при 4-м афинском Эрихтонии. Глава 12. О культах ложных богов, установленных греческими царями в промежуток времени от исхода Израиля из Египта до смерти Иисуса Навина. В течение этого времени, то есть от исхода Израиля из Египта до смерти Иисуса Навина, благодаря которому этот народ получил обетованную землю, греческими царями были установлены культы ложным богам, каковые в торжественных празднествах воспроизводили воспоминания о потопе, об освобождении от него людей и о тогдашней бедственной их жизни, как они то поднимались на возвышенности, то спускались в низины. Ибо восхождение и нисхождение по священной дороге Луперков толкуют в том смысле, что под ними разумеются люди, которые по причине наводнения взбирались на вершины гор, а когда вода убывала, спускались вниз. В те времена, говорят, Дионисий, называемый также Либером отцом, и после смерти причисленный к богам, показал в Аттике своему гостю виноградную лозу. Тогда же были установлены музыкальные игры в честь Аполлона Дельфийского, чтобы умилостивить его гнев, вследствие которого, думали, Греция была поражена бесплодием за то, что не защитила его храма, сожженного царем Данаем, когда он опустошал Грецию войною. Установить эти игры надоумил его же Аполлона Оракул. В Аттике эти игры Аполлону первый установил царь Эрихтоний, и не только ему, но и Минерве, на играх, в честь которой в награду победителю давалась маслина, потому что открытие ее плода приписывалось Минерве, как Либеру открытие вина. В эти же годы, как рассказывают, царь Крит Оксанф, которого другие писатели называют другим именем, похитил Европу. От них родились Радаман, Цепердон и Минос, которых наиболее распространенное мнение считает сыновьями Юпитера от этой женщины. Но почитатели таких богов исторической истины считают только то, что мы сказали о царе Критян, А что распевают о Юпитере поэты, чему рукоплещут театры, что празднуют народы, то считают баснословным вымыслом, чтобы иметь повод к установлению игр для умилостивления божеств, хотя бы и ложными их преступлениями. В это же время в Тирии пользовался известностью Геркулес, не тот, о котором упоминалось выше, а другой. В истории, которая сохраняется в тайне, говорится как о многих либерах-отцах, так и о многих геркулесах. Этот-то именно Геркулес, которому приписывают 12 великих дел, но между коими не упоминают убийство африканца Антея, так как оно относится к другому Геркулесу. Сжег, как рассказывают они в своих сочинениях, сам себя на горе Эти, с тем мужеством, с каким побеждал чудовищ, но с каким не смог вытерпеть болезни, которая обессиливала его. В это же время царь, или вернее тиран Вузирис, приносил своих гостей в жертву своим богам. О нем рассказывают, что он был сыном Нептуна от матери Ливии, дочери Эпафа. Что Нептун совершил это прелюбодеяние, конечно, считается ложным из опасения возвести хулу на богов. А присваивается это поэтам и театрам, чтобы было чем умилостивлять богов. Говорят также, что родителями царя Афин Эрихтония, в последние годы жизни которого умер Иисус Навин, были Вулкан и Минерва. Но так как Минерву полагают девственницей, то говорят, что Вулкан при взаимном между ними споре, возбужденный страстью, излил семя на землю. Отсюда рожденному от этого семени человеку и было дано такое имя. Ибо данное греческое слово означает «спор», а другое — «землю». Из этих двух слов и сложилось имя Эрихтоний. Нужно признаться, впрочем, что более ученые мужи подобные вещи отвергают и не допускают их в отношении своих богов. По их словам, это баснословное мнение возникло потому, что в храме Вулкана и Минервы, который в Афинах был один для них обоих, найден был подкидыш, мальчик, обвитый драконом, предсказавшим ему великое будущее. Так как родители этого мальчика были неизвестны, то ради общего храма его называли сыном Вулкана и Минервы. Вышеприведенная басня, однако лучше, чем эта история, объясняет происхождение имени Эрихтоний. Но нам, впрочем, что до этого? Пусть одно из этих сказаний, как предмет правдивых сочинений, назидает людей религиозных, а другое, как сюжет лживых игр, услаждает нечестивых демонов. Но ведь эти религиозные люди почитают их как богов, и потому, хотя не допускают в отношении к ним подобных вещей, не могут очистить их от другого рода преступлений, так как по их же требованию дают им игры, в которых постыдно представляются вещи, якобы благоразумно отрицаемые, и боги этими ложными и гнусными играми умилостивляются. Пусть в этих играх басня воспевает преступление, несомненно, ложное, но услаждаться ложным преступлением есть уже преступление истинное. Глава 13. Какие басни измышлены в то время, когда евреями начали управлять судьи? После смерти Иисуса Навина народ Божий имел судей, во времена которых для евреев попеременно чередуются то уничиженные состояния бедствий за их грехи, то состояние утешительного благоденствия по милосердию Божию. В это время измышлены басни о Триптолеме, якобы он по велению церкви летал на крылатых змеях, снабжая нуждающиеся страны пшеницей, о Минотавре, якобы это животное было заключено в лабиринте, из которого вошедшие в него люди, блуждая без конца, не могли выйти. О кентаврах, якобы они имели в одно и то же время природу коней и людей. О Цербере, будто это трехглавый пес преисподней. о Фриксе и сестре его Гелле, якобы они бежали верхом на баране, о Горгоне, у которой якобы вместо волос были змеи, и она обращала в камни смотревших на нее, о Белерафонте, будто его возил крылатый конь, названный Пегасом, об Имфионе, будто приятными звуками цитры он смягчал и привлекал к себе камни, о мастеровом Дедале и его сыне Икаре, будто они летали, устроив себе крылья, об Эдипе, будто он заставил некое четвероногое с человеческим лицом чудовище, называвшееся Сфинксом, погибнуть от падения в пропасть, после того, как разгадал его загадку, которую оно имело обыкновение задавать, считая ее неразрешимой. Об Антее, которого убил Геркулес, будто он был сыном земли, потому что, падая на землю, поднимался обыкновенно с большими силами. И многие другие, о которых я умалчиваю. Все эти басни, вплоть до самой Троянской войны, которой Марк Варрон заканчивает вторую книгу о племени римского народа. Людская изобретательность по поводу историй, содержавших в себе истинные деяния, измышляла так, что они не служили укоризной богам. Но затем некоторые сочинили о Юпитере, будто он похитил красивейшего мальчика Ганимеда для удовлетворения своей гнусной страсти. Мерзость эту учинил царь Тантал, а басня приписала Юпитеру. Или будто Юпитер в виде золотого дождя явился для соития с Данаей, чем дается понять, что женское целомудрие было подкуплено золотом. Случилось ли это в то время на самом деле, или было вымышлено, или же сделано другими, а приписано Юпитеру? Во всяком случае, нельзя и выразить словами, сколько зла накопилось в человеческом сердце, если оно не только могло терпеливо переносить подобную ложь, но даже охотно ей верило. Между тем, чем с большим благочестием чтили Юпитера, тем с большей строгостью должны были бы наказывать тех, кто осмеливался говорить о нем такое. На деле же они не только не гневались на сочинявших подобные басни, а напротив боялись, чтобы сами боги на них не разгневались, если подобные вымыслы о них не будут разыгрываться в театрах. В эти времена Латона родила Аполлона. Не того Аполлона, к оракулам которого обращались обыкновенно за советом, как упомянуто нами выше, а того, о котором говорят, что он вместе с Геркулесом пас стада царя Адмета, но которого также считают богом, так что весьма многие, даже почти все, полагают, что это один и тот же Аполлон. Тогда же воевал в Индии и Либер-отец, который в своем войске имел многих женщин, называвшихся вакханками, знаменитых не столько мужеством, сколько неистовством. Некоторые пишут, что этот Либер был побежден и заключен в оковы, а некоторые, что он был убит в сражении Персеем, и не умалчивают при этом о месте его погребения. Тем не менее, в честь его, как бы в честь Бога, нечистыми демонами учрежден был культ, или лучше, святотатство вакханалий, неистовая мерзость которых – спустя уже много лет после, так устыдило Сенат, что он запретил совершать их в Риме. В это же время, когда умерли Персей и его жена Андромеда, их с такой уверенностью считали взятыми на небо, что не стыдились и не боялись указывать их изображение между созвездиями и называть последние их именами.

0: Минута назидания.
1: Радио Пилигрим представляет размышления Дэвида Вилкерсона. Молитва в сложные времена. Бессильна ли церковь сделать что-либо в тяжелые времена, подобные нынешним? Должны ли мы просто сидеть и ждать второго пришествия Христа? Или мы призваны к тому, чтобы принимать какие-то радикальные меры? Разве не наше призвание взять духовное оружие и вступить в бой с противником, в то время как мир вокруг нас трепещет и сердцами людей овладевает страх? Пророк Иаиль видел, как подобный день, день тьмы и мрака, приближается к Израилю. Иаиль говорил, что за всю свою историю Израиль не переживал дня, подобного этому дню тьмы. «О, какой день! Ибо день Господень близок! Как опустошение от всемогущего придет Он!» Иаиля, 1 глава, 15 стих. Какое наставление давал Иаиль Израилю в тот темный час? Он принес следующее слово. «Но и ныне еще говорит Господь, обратитесь ко мне всем сердцем своим в посте, плаче и рыдании. Раздирайте сердца ваши, а не одежды ваши, и обратитесь к Господу Богу вашему, ибо Он благ и милосерд, долготерпелив и многомилостив, и сожалеет о бедствии. Кто знает, не сжалится ли Он и не оставит ли благословения?» Иаиля, 2 глава, с 12 по 14 стих. Когда я читаю это место, наибольшее впечатление на меня производят два слова «даже ныне». Когда густая тьма покрыла Израиль, Бог обратился к своему народу. «Даже ныне, в час моего мщения, после того, как вы удалили меня из своего общества, когда кажется, что нет места для милости, после того, как человечество посмеялось над моими предупреждениями, когда страх и мрак покрывают землю, даже ныне я призываю вас вернуться ко мне. Я медлен на гнев и в прошлом откладывал исполнение своих судов на какое-то время». Как, например, для Иосии. «Мой народ может молиться и просить меня о милости, но мир не сможет покаяться, если вы скажете, что милости нет». Верите ли вы в это Божье послание к вам? Будучи Его народом, мы можем нести наше ходатайство в молитве, и Он нас услышит. Мы можем просить Его и быть уверенными, что Он ответит на искренние, горячие молитвы своих святых. Вы можете скачать передачи Дэвида Вилкерсона «Размышления» на radiopilgrim.ru.
2: Если вы нашли интересную новость и считаете, что она должна прозвучать в нашем эфире, пришлите ссылку через приложение «Радио Пилигрим».

0: Подписывайтесь на наш телеграм-канал. Все последние новости там.
1: Прямо сейчас новости христианского мира.
2: Выставка «Елизаветинская Библия», посвященная книжному памятнику XVIII века, откроется в Центральном музее древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева в Москве в четверг, сообщила пресс-служба музея. На выставке будут представлены экземпляры «Елизаветинской Библии» изданий 1756, 1757 и 1784 годов. Главное украшение книжных памятников – иллюстрации, исполненные специально для Библии гравюрами Петербургской академии наук Иваном Соколовым и Григорием Качаловым по рисункам Иоганна Гриммеля в технике гравюры на металле, говорится в сообщении. В пресс-службе рассказали, что так называемая «Елизаветинская Библия» впервые была напечатана в Санкт-Петербурге в 1751 году и впоследствии неоднократно переиздавалась. В нее вошли все библейские тексты, многолетняя работа над их переводом была начата при Петре I и завершена в правлении его дочери Елизаветы Петровны. Американская военная операция в Нигерии не смогла остановить рост нападений на христиан, считает нигерийский адвокат Джейбис Муса, который помогает женщинам и девочкам, похищенным боевиками и насильно обращенным в ислам. В интервью The Christian Post Муса заявил, что первоначальные удары США по боевикам дали христианам надежду, однако операция не продолжалась достаточно долго. Когда США использовали свои самолеты и нанесли удары по нападавшим, христиане почувствовали, что это могло бы помочь, если бы продолжалось. Но этого не произошло, сказал адвокат. По его словам, после американских ударов боевики изменили тактику, а нападения продолжились и даже усилились. Насилие распространяется из северных и центральных районов страны на юг Нигерии. Руководитель технологического направления Американского библейского общества предупреждает христианские церкви и служения о новой проблеме, которую создает развитие искусственного интеллекта. Речь идет о все более реалистичных поддельных изображениях, видео и голосах, которые позволяют выдавать человека за того, кем он на самом деле не является. По словам Брайса Эллисона, технического директора Американского библейского общества, так называемая проблема имитации уже существует. Поэтому церквям и христианским организациям необходимо заранее продумать, как прихожане смогут отличить настоящее обращение пастора или служителя от созданной ИИ подделки. Поводом для нового обсуждения стала ситуация вокруг крупной интернет-компании, которая в июле запустила функцию генерации изображений Muse Image. Инструмент позволял использовать существующие фотографии для создания и редактирования новых изображений, сообщает The Christian Post. Христианская организация в Швейцарии создала необычный интерактивный маршрут, который помогает людям задуматься о надежде, потерях, вере и будущем. Проект специально разместили не в церкви, а в общественном пространстве, чтобы с христианским посланием могли познакомиться и те, кто обычно не посещает церковь. Проект Life Trails, The Path of Hope, Тропы жизни, Путь надежды этим летом впервые прошел в городе Бишопфцель. Его разработал Швейцарский библейский союз. Маршрут состоит из 9 станций. Вместо обычных информационных стендов участникам предлагают игры, аудиозаписи, предметы и практические задания, через которые они смогут размышлять о надежде и вере. «Мы хотим показать, что означает надежда», – рассказал руководитель проекта Тобиас Вайрих. По его словам, люди обычно сохраняют оптимизм в повседневной жизни, но гораздо больше беспокоятся о будущем общества, политике, природе и мире.

В Австралии накануне переписи населения 2026 года в интернете разгорелся спор о том, как людям следует отвечать на вопрос о религии. Одни онлайн-компании призывают нерелигиозных людей выбирать вариант «нет религии». Другие предлагают ориентироваться не на принадлежность к определенной религиозной традиции, а на реальные убеждения и участие в религиозной жизни. В центре дискуссии оказался важный вопрос, что именно должна измерять перепись, религиозную принадлежность человека или его практику. Перед переписью в социальных сетях и других онлайн-площадках появились две основные позиции. Первая заключается в том, что люди, которые не считают себя религиозными, должны прямо указать в переписи вариант «нет религии». Вторая позиция идет дальше. Ее сторонники считают, что при ответе нужно учитывать не только формальную принадлежность человека к религиозной традиции, но и его реальные убеждения и практику. Таковы были наши новости на сегодня. Новости, взятые из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

0: План Победы. Читаем Библию каждый день.
1: Псалом 46. Начальнику хора сынов Кореевых. Псалом. Восплещите руками все народы, воскликните Богу гласом радость. Ибо Господь Всевышний страшен, великий царь над всею землею, покорил нам народы и племена под ноги наши, избрал нам наследие наше, красу Иакова, которого возлюбил. Вошел Бог при восклицаниях, Господь при звуке трубном. Пойте Богу нашему, пойте, пойте царю нашему, пойте, ибо Бог – царь всей земли, пойте всеразумно. Бог воцарился над народами, Бог воссел на святом престоле своем. Князья народов собрались к народу Бога Авраамова, ибо щиты земли Божии, Он превознесен над ними. Глава 4. Итак, заклинаю тебя пред Богом и Господом нашим Иисусом Христом, который будет судить живых и мертвых в явлении Его и Царствии Его. Проповедуй Слово, настой вовремя и не вовремя, обличай, запрещай, увещевай со всяким долготерпением и назиданием, ибо будет время, когда здравого учения принимать не будут, но по своим прихотям будут избирать себе учителей, которые льстили бы слуху, и от истины отвратят слух и обратятся к басням. Но ты будь бдителен во всем, переноси скорби, совершай дело благовестника, исполняй служение твое, ибо я уже становлюсь жертвою, и время моего отшествия настало. Подвигом добрым я подвязался, течение совершил, веру сохранил. А теперь готовится мне венец правды, который даст мне Господь, праведный судья, в день оный. И не только мне, но и всем возлюбившим явление Его. Постарайся прийти ко мне скоро. Ибо Димас оставил меня, возлюбив нынешний век, и пошел в Фессалонику, Крескент в Галатию, Тит в Далматию, один Лука со мною. Марка возьми и приведи с собою, ибо он мне нужен для служения». Тихика я послал в Эфес. Когда пойдешь, принеси Филонь, который я оставил в Троадии у Карпа, и книги, особенно кожаные. Александр Медник много сделал мне зла. Да воздаст ему Господь по делам его. Берегись его и ты, ибо он сильно противился нашим словам. При первом моем ответе никого не было со мною, но все меня оставили. Да не вменится им. Господь же предстал мне и укрепил меня, дабы через меня утвердилось благовестие, и услышали все язычники, и я избавился из львиных челюстей. И избавит меня Господь от всякого злого дела, и сохранит для своего небесного царства ему слава во веки веков. Аминь. Приветствую Прискилу и Акилу и дом Анисифоров. Эраст остался в Коринфе, Трофима же я оставил больного в Милите. Постарайся прийти до зимы. Приветствуют тебя и Вул, и Пут, и Лин, и Клавдия, и все братья. Господь Иисус Христос со Духом Твоим. Благодать с вами. Аминь.
0: Вы слушаете «План Победы».
1: 45. Так говорит Господь помазаннику своему Киру. Я держу тебя за правую руку, чтобы покорить тебе народы, и сниму пояс из чресл царей, чтобы отворились для тебя двери, и ворота не затворялись. Я пойду пред тобою и горы уравняю, медные двери сокрушу и запоры железные сломаю, и отдам тебе хранимые во тьме сокровища и сокрытые богатства, дабы ты познал, что я Господь, называющий тебя по имени Бог Израилев. Ради Иакова, раба моего, и Израиля, избранного моего, я назвал тебя по имени, почтил тебя, хотя ты не знал меня. Я Господь, и нет иного, нет Бога, кроме меня. Я припоясал тебя, хотя ты не знал меня, дабы узнали от восхода солнца и от запада, что нет кроме меня. Я Господь, и нет иного». Я образую свет и творю тьму, делаю мир и произвожу бедствие. Я, Господь, делаю все это. Кропите небеса свыше, и облака да проливает правду, да раскроется земля и приносит спасение, и да произрастает вместе правда. Я, Господь, творю это. Горе тому, кто припирается с Создателем своим, черепок из черепков земных. Скажет ли глина горшечнику, что ты делаешь? И твое дело скажет ли о тебе? У него нет рук. Горе тому, кто говорит отцу: зачем ты произвел меня на свет, а матери: зачем ты родила меня? Так говорит Господь, святый Израиля, создатель его. Вы спрашиваете меня о будущем сыновей моих и хотите мне указывать в деле рук моих? Я создал землю и сотворил на ней человека. Я. Мои руки распростерли небеса, и всему воинству их дал закон я. Я воздвиг его в правде и уравняю все пути его. Он построит город мой и отпустит пленных моих не за выкуп и не за дары, говорит Господь Саваоф. Так говорит Господь: труды египтян и торговля эфиоплян, и савейцы, люди рослые, к тебе перейдут и будут твоими. Они последуют за тобою, в цепях придут, и повергнутся пред тобою, и будут умолять тебя, говоря: у тебя только Бог, и нет иного Бога. Истинно ты Бог сокровенный, Бог Израилев, Спаситель. Все они будут постыжены и посрамлены. Вместе с ними со стыдом пойдут и все, делающие идолов. Израиль же будет спасен спасением вечным в Господе. Вы не будете постыжены и посрамлены во веки веков. Ибо так говорит Господь, сотворивший небеса. Он Бог, образовавший землю и создавший ее. Он утвердил ее, не напрасно сотворил ее. Он образовал ее для жительства. Я Господь, и нет иного. Не тайно я говорил, не в темном месте земли. Не говорил я племени Иакова: напрасно ищите меня. Я Господь, изрекающий правду, открывающий истину. Соберитесь и придите. Приблизьтесь все уцелевшие из народов. Невежды те, которые носят деревянного своего идола и молятся Богу, который не спасает. Объявите и скажите, посоветовавшись между собою: кто возвестил это из древних времен, наперед сказал это? Не я ли Господь? И нет иного Бога, кроме меня. Бога праведного и спасающего нет, кроме меня. Ко мне обратитесь, и будете спасены все концы земли, ибо я Бог, и нет иного. Мною клянусь, из уст моих исходит правда, слово неизменное, что предо мною преклонится всякое колено, мною будет клясться всякий язык. Только у Господа будут говорить о мне правда и сила. К нему придут и устыдятся все враждовавшие против него. Господом будет оправдано и прославлено все племя Израилево. Глава 46. Пал Вил. Низвергся Небо. Истуканы их на скоте и вьючных животных. Ваша ноша сделалась бременем для усталых животных. Низверглись, пали вместе, не могли защитить носивших и сами пошли в плен. Послушайте меня, дом Иаковлев и весь остаток дома Израилева, принятые мною от чрева, носимые мною от утробы матерей. И до старости вашей я тот же буду, и до седины вашей я же буду носить вас. Я создал и буду носить, поддерживать и охранять вас. Кому уподобите меня? И с кем сравните? И с кем сличите, чтобы мы были сходны? Высыпают золото из кошелька и весят серебро на весах, и нанимают серебряника, чтобы он сделал из него Бога. Кланяются ему и повергаются перед ним, поднимают его на плечи, несут его и ставят его на свое место. Он стоит, с места своего не двигается, кричат к нему. Он не отвечает, не спасает от беды. Вспомните это и покажите себя мужами. Примите это, отступники, к сердцу. Вспомните прежде бывшее, от начала века, ибо я Бог, и нет иного Бога, и нет подобного мне. Я возвещаю от начала, что будет в конце, и от древних времен то, что еще не сделалось, говорю: мой совет состоится, и все, что мне угодно, я сделаю. Я возвал орла от востока, из дальней страны, исполнителя определения моего. Я сказал и приведу это в исполнение, предначертал и сделаю». Послушайте меня, жестокие сердцем, далекие от правды. Я приблизил правду мою, она недалеко, и спасение мое не замедлит. И дам Сиону спасение, Израилю славу мою.

Люди, задумайтесь, можно быть счастливым просто так. Люди, порадуйтесь, люди, возрадуйтесь, можно быть счастливым просто так. Смотреть глазами —

0: Мы каждый день с вами. Радио Пилигрим.
1: Слушайте аудиоверсии книг известных христианских авторов с 12.30 и с 18.30 каждый день на Радио Пилигрим.

Привет, мой друг. Надеюсь, то время, что мы проведем вместе, сделает нас ближе.

0: внизу Париж, Москва и Ницца, все в твоих руках. Глубокий вдох, кругом голова, все это истина, это все ее права.
1: Привет всем, кто настроен на нашу волну. Сегодня гость нашей студии – лидер группы «Ликбез» Коренев Андрей. И сразу вопрос. Андрей, многие рэп-группы претендуют на правдивость. А что вы думаете по этому поводу?
0: Видимо, все хотят, чтобы правда была на их стороне. Но только некоторые готовы встать на сторону правды.

0: Твой бобик сбила электричка?
1: Ну, прости, не понимаю, как я мог припарковаться так близко к рельсам?
0: Да ведь эту машину мне подарил отец на совершеннолетие!
1: Слушай, вот, держи ключи от моей восьмерки. Это все, что я могу сделать.
0: Мы с отцом провозили с ним все лето, чтобы он смотрелся как джип.
1: Слушай, а давай я покрашу тебе дом.
0: Я собирался подарить его моему сыну на совершеннолетие.
1: Слушай, тебе же нравится, как моя жена готовит цыпленка табака. Хочешь, я ей скажу, чтобы она...
0: Мой бобик.
1: Так, знаешь, по-моему, твои кустики не мешало бы постричь. А еще я могу покрасить забор. Дорогая, ты можешь дать цыпленка?
0: Моя машина.
1: Дорогая, два цыпленка.
2: 100 добрых дел не смогут изгладить даже один грех. Попросили ли вы Иисуса простить вас? Или вы все еще пытаетесь покрыть свои грехи добрыми делами?
1: Дорогая, 30 лет!
3: Произведено на радио «Новая жизнь. Москва».
4: Вы слушаете радио «Пилигрим».

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Выставка «Елизаветинская Библия», посвященная книжному памятнику XVIII века, откроется в Центральном музее древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева в Москве в четверг, сообщила пресс-служба музея. На выставке будут представлены экземпляры Елизаветинской Библии изданий 1756, 1757 и 1784 годов. Главное украшение книжных памятников – иллюстрации, исполненные специально для Библии гравюрами Петербургской академии наук Иваном Соколовым и Григорием Качаловым по рисункам Иоганна Гриммеля в технике гравюры на металле, говорится в сообщении. В пресс-службе рассказали, что так называемая Елизаветинская Библия впервые была напечатана в Санкт-Петербурге в 1751 году и впоследствии неоднократно переиздавалась. В нее вошли все библейские тексты, многолетняя работа над их переводом была начата при Петре I и завершена в правлении его дочери Елизаветы Петровны. Американская военная операция в Нигерии не смогла остановить рост нападений на христиан, считает нигерийский адвокат Джейбес Муса, который помогает женщинам и девочкам, похищенным боевиками и насильно обращенным в ислам. В интервью The Christian Post Муса заявил, что первоначальные удары США по боевикам дали христианам надежду, однако операция не продолжалась достаточно долго. Когда США использовали свои самолеты и нанесли удары по нападавшим, христиане почувствовали, что это могло бы помочь, если бы продолжалось. Но этого не произошло, сказал адвокат. По его словам, после американских ударов боевики изменили тактику, а нападения продолжились и даже усилились.

существует. Поэтому церквям и христианским организациям необходимо заранее продумать, как прихожане смогут отличить настоящее обращение пастора или служителя от созданной и подделки. Поводом для нового обсуждения стала ситуация вокруг крупной интернет-компании, которая в июле запустила функцию генерации изображений Muse Image. Инструмент позволял использовать существующие фотографии для создания и редактирования новых изображений, сообщает The Christian Post. Христианская организация в Швейцарии создала необычный интерактивный маршрут, который помогает людям задуматься о надежде, потерях, вере и будущем. Проект специально разместили не в церкви, а в общественном пространстве, чтобы с христианским посланием могли познакомиться и те, кто обычно не посещает церковь. Проект Life Trails, The Path of Hope, Тропы жизни, Путь надежды, этим летом впервые прошел в городе Бишопфцель. Его разработал Швейцарский библейский союз. Маршрут состоит из 9 станций. Вместо обычных информационных стендов участникам предлагают игры, аудиозаписи, предметы и практические задания, через которые они смогут размышлять о надежде и вере. «Мы хотим показать, что означает надежда», – рассказал руководитель проекта Тобиас Вайрих. По его словам, люди обычно сохраняют оптимизм в повседневной жизни, но гораздо больше беспокоятся о будущем общества, политике, природе и мире. В Австралии накануне переписи населения 2026 года в интернете разгорелся спор о том, как людям следует отвечать на вопрос о религии. Одни онлайн-компании призывают нерелигиозных людей выбирать вариант «нет религии». Другие предлагают ориентироваться не на принадлежность к определенной религиозной традиции, а на реальные убеждения и участие в религиозной жизни. В центре дискуссии оказался важный вопрос, что именно должна измерять перепись, религиозную принадлежность человека или его практику. Перед переписью в социальных сетях и других онлайн-площадках появились две основные позиции. Первая заключается в том, что люди, которые не считают себя религиозными, должны прямо указать в переписи вариант «нет религии». Вторая позиция идет дальше. Ее сторонники считают, что при ответе нужно учитывать не только формальную принадлежность человека к религиозной традиции, но и его реальные убеждения и практику. Таковы были наши новости на сегодня. Новости, взятые из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

потрясать. Такому Богу я служу сегодня. Если ты служишь сегодня такому же Богу, воздай ему громкую славу и пой вместе с нами, потому что он все самое лучшее приготовил детям своим.

Жарким летом глотком прохладной воды для вас будет радио «Пилигрим».

представляясь, заблуждаемся, стараясь, непонятно для кого, бесполезно притворяясь, добиваться своего.

Стараясь для других, для других. Мы себя находим в них, дорогих. И когда не ждем отдачи, все решаются задачи. Наше время что-то значит. Даже каждый час и миг мы не то чтобы богаче, мы счастливее остальных.

каждое утро по будням с 8 до 9 слушайте наши прямые эфиры, включайтесь в обсуждение, предлагайте новости, получайте хорошее настроение на весь день.

0: Мир вам, друзья! В эфире программа «Библия говорит». С вами Николай Пастухов и пастор Церкви Слова Благодати Алексей Коломийцев. Пастор Алексей, очень болезненная ситуация в семье. Женщина пишет: «Муж постоянно издевается надо мной морально. Нужно терпеть или уйти?»
1: Очень сложный вопрос. К сожалению, вот в таких вопросах, которые включают в себя очень много субъективных обстоятельств, которые невозможно увидеть или услышать вот в написанном вопросе. В этих вопросах, конечно же, прежде всего нужно присутствие опытных пастырей, которые могли бы вникнуть, посмотреть на все детали и принять решение, исходя из того, что говорит Священное Писание, учитывающее все тонкости обстоятельств, в которых находится каждая конкретная душа, каждый конкретный человек. То, о чем мы можем говорить здесь, это общие принципы, которые, в общем, нам помогают, конечно же, ориентироваться даже в таких сложных ситуациях. Так вот, говоря об этом, мы обращаемся к Писанию, которое показывает нам с нескольких сторон роль жены и роль мужа, и в соответствии с этим помогает нам построить правильные ожидания, которые у нас должны быть от брака. На мой взгляд, одна из первых и главных проблем, которые делают брак сложным, иногда невыносимым, иногда люди видят или доходят до необходимости разрушения брака, одна из первых причин, почему это происходит, это неверные ожидания. Люди имеют неправильные ожидания от брака. Так вот, когда мы видим библейское учение о браке, библейское учение говорит нам о очень ясной картине. Третья глава, первое послание Петра, начинается с очень интересного утверждения. Апостол Петр, говорит так: «Также и вы, жены, повинуйтесь своим мужьям, чтобы те из них, которые не покоряются слову, житием жен своих без слова приобретаемы были, когда увидят ваше чистое и богобоязненное житие». То есть здесь достаточно ясно сказано о ситуации, в которой муж поступает неправильно. Конечно, не описана степень, не описана... Здесь нет терминов «издевается морально», здесь нет ясности в том, насколько это глубоко, но заложен основной принцип. Я бы хотел обратить ваше внимание на одно очень важное слово, которым начинается этот стих. Этот стих начинается со слова «также и вы, жены». Кстати, именно с этого стиха начинается седьмой стих, когда речь идет о мужьях. Там сказано «также». «Также и вы, мужья». И дальше сказано о мужьях, о их ответственности по отношению к женам. Так вот, это слово «также» связывает эту часть учения апостола Петра с тем, что говорится выше. А выше говорится о важном служении Иисуса Христа. В частности, немножечко выше, во 2 главе, в 21 стихе сказано следующее: «Ибо вы к тому призваны, потому что и Христос пострадал за нас, оставив нам пример, чтобы мы шли по следам Его». То есть сказано о том, что жизнь Иисуса Христа была связана с трудностями, со страданиями, со скорбями. Вот. И эта жизнь, она оставлена нам в пример, чтобы мы шли по Его следам. Дальше объяснение конкретно, что же за пример. Он не сделал никакого греха, не было лести в устах его. Но дальше сказано: будучи злословием, он не злословил взаимно, страдая не угрожал, но предавал то судьи праведному. И дальше: он грехи наши сам вознес телом своим на дерево, чтобы мы, избавившись от грехов, жили для правды, ранами его вы исцелились. То есть здесь сказано об искупительном служении Иисуса Христа, которое он осуществлял, несмотря на тот антагонизм, на ту вражду, на те унижения, с которыми ему пришлось столкнуться. Здесь сказано, что он не сделал никакого греха, то есть он абсолютно не заслужил ни в малейшей степени этого унижения и самых разных форм враждебности, с которыми ему пришлось столкнуться. Но заметьте, здесь сказано о Божьем или о Христовом методе преодоления этого. Заметьте, здесь сказано, будучи злословием, он не злословил взаимно, страдая, не угрожал, но передавал то судьи праведным. Каждый раз, когда кто-то сталкивается с каким-то злословием или унижением, это можно сравнить с тем, что, представьте себе, вам бросают мячик, грязный мячик, вам бросают какое-то что-то грязное. Вот это грязное, можно с этим грязным поступить следующим образом. Можно этим грязным развернуться и швырнуть его назад. То есть злословить взаимно. Можно это грязное носить в себе и тяготиться этим грязным. А можно сделать так, как сделал Иисус Христос, как Он делал всегда, но предавал то судьи праведным. А можно отдать это Богу, который в действительности праведный судья, и Он однажды справедливость восстановит. Это абсолютно бесспорно. Иисус именно так делал, и это позволило Ему приобрести сердца многих. И вот после этого сказаны слова «так же и вы, жены». И после этого сказаны слова «так же и вы, мужья». Также, следуя примеру Иисуса Христа. То есть наша задача, задача мужей, задача жен, распространить это искупительное, преображающее влияние Иисуса Христа на тех людей, кто с нами рядом. Это прежде всего, конечно, муж, жена, дети, люди, другие родственники, которые близки к нам. Конечно же, говоря обо всем этом, мы понимаем, что есть какие-то ситуации, в которых давление настолько велико, что у человека нет сил, нет способности правильно реагировать. И вот здесь и нужна мудрость служителей, которые, может быть, помогут найти правильный подход к этой ситуации, может быть, смогут проанализировать варианты, которые возможны. Но все это связано уже с практической мудростью пастырей, которые могут вникнуть в конкретную ситуацию. Помоги вам, Господь, в этом.
0: Спасибо, пастор Алексей. Друзья, вы можете больше узнать о том, что говорит Библия, на нашем сайте слово.орг и присылайте нам ваши вопросы по адресу radio@slovo.org. Благослови вас Бог.
2: Как здорово, что вы с нами. Радио «Пилигрим».

Если вы нашли интересную новость и считаете, что она должна прозвучать в нашем эфире, пришлите ссылку через приложение «Радио Пилигрим».

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Выставка «Елизаветинская Библия», посвященная книжному Библия, посвященная книжному памятнику XVIII века, откроется в Центральном музее древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева в Москве в четверг, сообщила пресс-служба музея. На выставке будут представлены экземпляры Елизаветинской Библии изданий 1756, 1757 и 1784 годов. Главное украшение книжных памятников – иллюстрации, исполненные специально для Библии гравюрами Петербургской академии наук Иваном Соколовым и Григорием Качаловым по рисункам Иоганна Гриммеля в технике гравюры на металле, говорится в сообщении. Пресс-службе рассказали, что так называемая «Елизаветинская Библия» впервые была напечатана в Санкт-Петербурге в 1751 году и впоследствии неоднократно переиздавалась. В нее вошли все библейские тексты, многолетняя работа над их переводом была начата при Петре I и завершена в правлении его дочери Елизаветы Петровны. Американская военная операция в Нигерии не смогла остановить рост нападений на христиан, считает нигерийский адвокат Джейбис Муса, который помогает женщинам и девочкам, похищенным боевиками и насильно обращенным в ислам. В интервью The Christian Post Муса заявил, что первоначальные удары США по боевикам дали христианам надежду, однако операция не продолжалась достаточно долго. Когда США использовали свои самолеты и нанесли удары по нападавшим, христиане почувствовали, что это могло бы помочь, если бы продолжалось. Но этого не произошло, сказал адвокат. По его словам, после американских ударов боевики изменили тактику, а нападения продолжились и даже усилились. Насилие распространяется из северных и центральных районов страны на юг Нигерии. Руководитель технологического направления Американского библейского общества предупреждает христианские церкви и служения о новой проблеме, которую создает развитие искусственного интеллекта. Речь идет о все более реалистичных поддельных изображениях, видео и голосах, которые позволяют выдавать человека за того, кем он на самом деле не является. По словам Брайса Эллисона, технического директора Американского библейского общества, так называемая проблема имитации уже существует. Поэтому церквям и христианским организациям необходимо заранее продумать, как прихожане смогут отличить настоящее обращение пастора или служителя от созданной и подделки. Поводом для нового обсуждения стала ситуация вокруг крупной интернет-компании, которая в июле запустила функцию генерации изображений Muse Image. Инструмент позволял использовать существующие фотографии для создания и редактирования новых изображений, сообщает The Christian Post. Христианская организация в Швейцарии создала необычный интерактивный маршрут, который помогает

Мы хотим показать, что означает надежда, рассказал руководитель проекта Тобиас Варих. По его словам, люди обычно сохраняют оптимизм в повседневной жизни, но гораздо больше беспокоятся о будущем общества, политике, природе и мире. В Австралии накануне переписи населения 2026 года в интернете разгорелся спор о том, как людям следует отвечать на вопрос о религии. Одни онлайн-компании призывают нерелигиозных людей выбирать вариант «нет религии». Другие предлагают ориентироваться не на принадлежность к определенной религиозной традиции, а на реальные убеждения и участие в религиозной жизни. В центре дискуссии оказался важный вопрос, что именно должна измерять перепись, религиозную принадлежность человека или его практику. Перед переписью в социальных сетях и других онлайн-площадках появились две основные позиции. Первая заключается в том, что люди, которые не считают себя религиозными, должны прямо указать в переписи вариант «нет религии». Вторая позиция идет дальше. Ее сторонники считают, что при ответе нужно учитывать не только формальную принадлежность человека к религиозной традиции, но и его реальные убеждения и практику. Таковы были наши новости на сегодня. Новости, взятые из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

0: 24 часа в сутки. С вами радио «Пилигрим».
1: План Победы. Читаем Библию каждый день.
2: Псалом 47. Песнь, псалом сынов Кореевых. Велик Господь, и всехвален в ограде Бога нашего на святой горе Его. Прекрасная возвышенность, радость всей земли, гора Сион. На северной стороне ее город великого царя. Бог в жилищах его ведом, как заступник. Ибо вот, сошлись цари и прошли все мимо, увидели и изумились, смутились и обратились в бегство. Страх объял их там, и мука, как у женщин в родах. Восточным ветром ты сокрушил фарсийские корабли. Как слышали мы, так и увидели в ограде Господа сил, в ограде Бога нашего. Бог утвердит его навеки. Мы размышляли, Боже, о благости Твоей посреди храма Твоего. Как имя Твое, Боже, так и хвала Твоя до концов земли. Десница Твоя полна правды. Да веселится гора Сион, да радуются дщери иудейские ради судов Твоих, Господи. Пойдите вокруг Сиона и обойдите его, пересчитайте башни его, обратите сердце ваше к укреплениям его, рассмотрите дома его, чтобы пересказать грядущему роду, ибо сей Бог есть Бог наш на веки и веки. Он будет вождем нашим до самой смерти. Послание апостола Павла к Титу. Глава 1. Павел, раб Божий, апостол же Иисуса Христа, по вере избранных Божиих и познанию истины, относящейся к благочестию, в надежде вечной жизни, которую обещал неизменный в слове Бог прежде вековых времен, а в свое время явил свое слово в проповеди, вверенной мне по повелению Спасителя нашего Бога, Титу, истинному сыну по общей вере, благодать, милость и мир от Бога Отца и Господа Иисуса Христа, Спасителя нашего». «Для того я оставил тебя в Крите, чтобы ты довершил недоконченное и поставил по всем городам пресвитеров, как я тебе приказывал. Если кто не порочен, муж одной жены, детей имеет верных, неукоряемых в распутстве или непокорности. Ибо епископ должен быть непорочен, как Божий домостроитель, не дерзок, не гневлив, не пьяница, не бийца, не корыстолюбец, но страннолюбив, любящий добро, целомудрен, справедлив, благочестив, воздержан, держащийся истинного слова, согласно с учением, чтобы он был силен и наставлять в здравом учении, и противящихся обличать». Ибо есть много и непокорных, пустословов и обманщиков, особенно из обрезанных. Каковым должно заграждать уста? Они развращают целые дома, уча чему не должно, из постыдной корысти. Из них же самих, один стихотворец сказал, «Кретяне всегда лжецы, злые звери, утробы ленивые». Свидетельство это справедливо. По сей причине обличай их строго, дабы они были здравы в вере, не внимая иудейским басням и постановлениям людей, отвращающихся от истины. Для чистых все чисто, а для оскверненных и неверных нет ничего чистого, но осквернены и ум их, и совесть. Они говорят, что знают Бога, а делами отрекаются, будучи гнусны и непокорны, и не способны ни к какому доброму делу.
3: Вы слушаете «План Победы».
2: Глава 47. «Сойди и сядь на прах, девица, дочь Вавилона. Сиди на земле, престола нет, дочь халдеев, и вперед не будут называть тебя нежную и роскошную. Возьми жернова и мели муку, сними покрывало твое, подбери подол, открой голени, переходи через реки, откроется нагота твоя, и даже виден будет стыд твой. Совершу мщение и не пощажу никого. Искупитель наш, Господь Саваоф, имя ему, святой Израилев, сиди молча и уйди в темноту, дочь халдеев, ибо вперед не будут называть тебя госпожою царств. Я прогневался на народ мой, уничижил наследие мое и предал их в руки твои, а ты не оказала им милосердия, на старца налагала крайне тяжкое иго твое. И ты говорила: «Вечно буду госпожою», а не представляла того в уме твоем, не помышляла, что будет после. Но ныне выслушай это, изнеженная, живущая беспечно, говорящая в сердце своем: «Я и другой подобной мне нет, не буду сидеть вдовою и не буду знать потери детей». Но внезапно, в один день придет к тебе то и другое, потеря детей и вдовство. В полной мере придут они на тебя, несмотря на множество чародейств твоих и на великую силу волшебств твоих. Ибо ты надеялась на злодейство твое, говорила: «Никто не видит меня». Мудрость твоя и знание твое, они сбили тебя с пути. И ты говорила в сердце твоем: «Я и никто, кроме меня». И придет на тебя бедствие, ты не узнаешь, откуда оно поднимется. И нападет на тебя беда, которой ты не в силах будешь отвратить. И внезапно придет на тебя пагуба, о которой ты и не думаешь. Оставайся же с твоими волшебствами и со множеством чародейств твоих, которыми ты занималась от юности твоей. Может быть, пособишь себе, может быть, устоишь. Ты утомлена множеством советов твоих. Пусть же выступят наблюдатели небес, и звездочеты, и предвещатели по новолуниям, и спасут тебя от того, что должно приключиться тебе. Вот они, как солома, огонь сожег их, не избавили души своей от пламени. Не осталось угля, чтобы погреться, ни огня, чтобы посидеть перед ним. Такими стали для тебя те, с которыми ты трудилась, с которыми вела торговлю от юности твоей. Каждый побрел в свою сторону. Никто не спасает тебя. Глава 48. Слушайте это, дом Иакова, называющийся именем Израиля и происшедший от источника Иудина, клянущийся именем Господа и исповедующий Бога Израилева, хотя не поистине и не по правде. Ибо они называют себя происходящими от святого города и опираются на Бога Израилева, Господь Саваоф, имя Ему. Прежнее я задолго объявлял. Из моих уст выходило оно, и я возвещал это, и внезапно делал, и все сбывалось. Я знал, что ты упорен, и что в шее твоей жилы железные, и лоб твой медный. Поэтому и объявлял тебе задолго, прежде нежели это приходило, и предъявлял тебе, чтобы ты не сказал: «Идол мой сделал это, и истукан мой, и изваянный мой повелел этому быть». Ты слышал? Посмотри на все это. И неужели вы не признаете этого? А ныне я возвещаю тебе новое и сокровенное, и ты не знал этого. Оно произошло ныне, а не задолго, и не за день, и ты не слыхал о том, чтобы ты не сказал: «Вот, я знал это». Ты и не слыхал, и не знал об этом, и ухо твое не было прежде открыто, ибо я знал, что ты поступишь вероломно, и от самого чрева матерного ты прозван отступником. Ради имени моего отлагал гнев мой, и ради славы моей удерживал себя от истребления тебя. Вот, я расплавил тебя, но не как серебро. Испытал тебя в горниле страдания. Ради себя самого делаю это, ибо какое было бы нарекание на имя мое? Славы моей не дам иному. Послушай меня, Иаков и Израиль, призванный мой. Я тот же, я первый и я последний. Моя рука основала землю, и моя десница распростерла небеса. Призову их, и они предстанут вместе. Соберитесь все и слушайте, кто между ними предсказал это? Господь возлюбил его, и он исполнит волю его над Вавилоном и явит мышцу его над халдеями. Я сказал и призвал его, я привел его, и путь его будет благоуспешен. Приступите ко мне, слушайте это. Я и сначала говорил не тайно. С того времени, как это происходит, я был там, и ныне послал меня Господь Бог и Дух Его. Так говорит Господь, Искупитель твой, Святой Израилев. Я Господь, Бог твой, научающий тебя полезному, ведущий тебя по тому пути, по которому должно тебе идти. О, если бы ты внимал заповедям моим, тогда мир твой был бы как река, и правда твоя, как волны морские, и семя твое было бы как песок, и происходящее из чрез твоих, как песчинки, не изгладилось бы, не истребилось бы имя его предо мною. Выходите из Вавилона, бегите от халдеев согласно радости, возвещайте и проповедуйте это, распространяйте эту весть до пределов земли. Говорите: Господь искупил раба своего Иоанна, и не жаждут они в пустынях, через которые он ведет их. Он источает им воду из камня, рассекает скалу, и льются воды. Нечестивым же нет мира, говорит Господь.

0: Подписывайтесь на наш телеграм-канал. Все последние новости там. Зачем Христос спускался в ад? Есть эпизод в пасхальных событиях, как раз между смертью и воскресением Спасителя, когда Сын Человеческий спустился духом в преисподние места земли, проповедовать душам погибшим в водах потопа. Зачем был нужен этот вояж? Многие богословы видят в этом триумф победы жизни над смертью. Спустившись в самый мрак бывшей человеческой цивилизации, Спаситель показал, что нет места во Вселенной, где смерть могла бы его удержать, и нет места на земле, где его церковь не смогла бы проповедовать. Сила воскресения Христова может дать новую жизнь самому погибшему грешнику, а очищающее действие его крови и слова способно отмыть любого нечестивца. Удивительно, но один раз в аду была возможность обрести спасение для тех, кто поверил бы так же, как и на земле. Это значит, что для любого человека у неба есть шанс. Увидеть его, использовать, уверовав, способен каждый. А сила Духа Святого способна дать нам помазание проповедовать так далеко, как только мы сможем идти верою. Об этом и о многом другом мы говорим в наших утренних эфирах. Подключайтесь с 8 до 9 каждый день, кроме воскресенья. Ну и смотрите нас в записи на канале YouTube.
1: «24 часа в сутки». С вами радио «Пилигрим».

Слава тебе!

0: Здравствуйте, друзья! С вами Николай Пастухов и Алексей Коломитцев в программе «Библия говорит». Алексей Алексеевич, очень болезненный вопрос, который по сей день не находит однозначного ответа в обществе. Нам пишет женщина, которая хочет знать, что Библия об этом говорит. Можно ли делать аборт после изнасилования? Можно ли делать аборт в случае обнаружения у ребенка сложной болезни?
1: Очень глубокий вопрос, который, безусловно, касается таких болевых точек, очень чувствительных точек для многих-многих людей. Поэтому, отвечая на него, нужно быть очень и очень осторожным. Действительно, когда мы смотрим на подобные явления, они ставят нас перед существенной, серьезнейшей моральной проблемой. Мы имеем дело с двумя формами зла. То есть, когда человек пережил глубочайшую трагедию, и он стоит перед выбором, как ему прореагировать на эту трагедию. Серьезнейший фактор, конечно, не дай Господь кому-то проходить через это, но, к великому сожалению, мы имеем факты снова и снова, что это случается, это имеет место в нашем поврежденном грехом мире. И поэтому нам, конечно же, нужно иметь отношение, сформировать правильное отношение к этим явлениям. Для того, чтобы это сделать, нам необходимо еще раз более точно ответить на вопрос, что же такое аборт. Мы как-то делали уже подробный анализ этого явления в рамках наших передач. Я еще раз коротко повторю, о чем идет речь. Когда мы говорим о жизни, которая возникает в утробе матери, мы имеем дело с человеком, который начал развиваться. Мы имеем дело с маленьким ребеночком. Мы имеем дело с Божьим созданием. Независимо от того, как это создание возникло, то есть были ли это отношения любви, или же это было что-то менее, чем отношение любви. Появилась новая жизнь, появился новый человек. Это первый очень важный принцип. Это то, что нам нужно ясно понять. Если мы этот вопрос не решим, то тогда мы не сможем, у нас не будет основания, чтобы правильно подойти к решению любого другого вопроса, истекающего отсюда. Но теперь попробуйте себе представить, если против вас совершен самый тяжелый грех, который только можно совершить, подумайте, пожалуйста, дает ли это вам право совершать греховные действия в ответ? Ну или даже здесь несколько другая ситуация. Против вас согрешил кто-то изнасиловал, кто-то согрешил. Дает ли это право убить ребенка, который зачат в утробе? Есть ли какое-то моральное обоснование этого? Священное Писание, конечно же, не дает нам такого права. Библия учит нас и говорит о том, что нам нужно сочувствовать, нам нужно нести бремена друг друга, нам нужно, конечно же, стоять рядом с такими людьми, которые пережили вот такое ужасную трагедию, ужасное состояние, ощущение, когда насилие проявлено по отношению к ним. И, конечно же, нужно быть рядом и нужно помогать таким людям, нужно сочувствовать и сострадать. Но Священное Писание не оставляет никакого права, морального права, для того, чтобы убить ребенка, который зачат вот в такой очень неприятной ситуации. Что-то подобное относится и к вопросу ребенка, который развивается в утробе, и точно известно, что у него есть какие-то несовершенства, какие-то отклонения от нормы. Опять-таки, задайте себе вопрос, если вы видите двух людей, вот маленьких детей, которые уже родились, один нормальный ребенок и один ребенок-инвалид с недостатком. Вот теперь посчитайте, насколько есть моральное право убить ребенка, который с недостатками. Вот, ну, понятно, что убить здорового ребенка, понятно, да, по этой логике это плохо. А вот убить ребенка, который с недостатками, то почему-то считается, что это, ну, если это в утробе, то это окей. То есть это может быть. Опять-таки, основная причина, почему люди подходят или задают подобные вопросы, заключается в нашем общем утвердившемся понимании того, для чего даются нам дети или для чего вообще наша жизнь. Мы видим нашу жизнь чаще всего с точки зрения нашего удобства и комфорта. Поэтому и дети, и супруг или супруга рассматриваются нами как то или те, кто должен дополнить наше представление о комфорте. Они должны дополнять нашу удобную, яркую, приятную жизнь. Но Священное Писание по-другому ставит этот вопрос. Священное Писание ставит вопрос так, что мы живем для того, чтобы служить. И вот послужить ребенку-инвалиду – это то, что требует особой любви, требует особой широты сердца, особой силы Божией. И по этой причине, конечно же, когда мы имеем дело с подобными ситуациями, они точно так, как и в первом случае, они вызывают сострадание и сожаление, но они, конечно же, должны быть однозначно отвечены. Если Господь позволил формирование такого ребенка, значит, у него есть для этого цель, и значит, нам нужно воспринять это от Господа, и нам нужно просить у него силы и учиться наполнять свое сердце его любовью, для того, чтобы мы могли исполнить его предназначение и в этой сфере нашей жизни. Помоги, Господь, вам в этом очень важном вопросе.
0: Спасибо, пастор Алексей. Друзья, узнать больше о том, что говорит Библия, и получить ответы на другие ваши вопросы, вы можете на сайте slovo.org. И присылайте нам ваши вопросы по адресу radio@slovo.org. Благослови вас Бог.

«Всякое даяние доброе и всякий дар совершенный нисходит свыше от Отца Светов, у которого нет изменения и ни тени перемены». Иакова 1:17.

0: тяжесть греха.
1: Прямо сейчас новости христианского мира.
2: Выставка «Елизаветинская Библия», посвященная книжному памятнику XVIII века, откроется в Центральном музее древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева в Москве в четверг, сообщила пресс-служба музея. На выставке будут представлены экземпляры «Елизаветинской Библии» изданий 1756, 1757 и 1784 годов. Главное украшение книжных памятников – иллюстрации, исполненные специально для Библии гравюрами Петербургской академии наук Иваном Соколовым и Григорием Качаловым по рисункам Иоганна Гриммеля в технике гравюры на металле, говорится в сообщении. В пресс-службе рассказали, что так называемая «Елизаветинская Библия» впервые была напечатана в Санкт-Петербурге в 1751 году и впоследствии неоднократно переиздавалась. В нее вошли все библейские тексты, многолетняя работа над их переводом была начата при Петре I и завершена в правлении его дочери Елизаветы Петровны. Американская военная операция в Нигерии не смогла остановить рост нападений на христиан, считает нигерийский адвокат Джейбес Муса, который помогает женщинам и девочкам, похищенным боевиками и насильно обращенным в ислам. В интервью The Christian Post Муса заявил, что первоначальные удары США по боевикам дали христианам надежду, однако операция не продолжалась достаточно долго. Когда США использовали свои самолеты и нанесли удары по нападавшим, христиане почувствовали, что это могло бы помочь, если бы продолжалось. Но этого не произошло, сказал адвокат. По его словам, после американских ударов боевики изменили тактику, а нападения продолжились и даже усилились. Насилие распространяется из северных и центральных районов страны на юг Нигерии. Руководитель технологического направления Американского библейского общества предупреждает христианские церкви и служения о новой проблеме, которую создает развитие искусственного интеллекта. Речь идет о все более реалистичных поддельных изображениях, видео и голосах, которые позволяют выдавать человека за того, кем он на самом деле не является. По словам Брайса Эллисона, технического директора Американского библейского общества, так называемая проблема имитации уже существует. Поэтому церквям и христианским организациям необходимо заранее продумать, как прихожане смогут отличить настоящее обращение пастора или служителя от созданной и подделки. Поводом для нового обсуждения стала ситуация вокруг крупной интернет-компании, которая в июле запустила функцию генерации изображений Muse Image. Инструмент позволял использовать существующие фотографии для создания и редактирования новых изображений, сообщает The Christian Post. Христианская организация в Швейцарии создала необычный интерактивный маршрут, который помогает людям задуматься о надежде, потерях, вере и будущем. Проект специально разместили не в церкви, а в общественном пространстве, чтобы с христианским посланием могли познакомиться и те, кто обычно не посещает церковь. Проект Life Trails, The Path of Hope, Тропы жизни, Путь надежды, этим летом впервые прошел в городе Бишопфцель. Его разработал Швейцарский библейский союз. Маршрут состоит из 9 станций. Вместо обычных информационных стендов участникам предлагают игры, аудиозаписи, предметы и практические задания, через которые они смогут размышлять о надежде и вере. «Мы хотим показать, что означает надежда», – рассказал руководитель проекта Тобиас Вайрих. По его словам, люди обычно сохраняют оптимизм в повседневной жизни, но гораздо больше беспокоятся о будущем общества, политике, природе и мире. В Австралии накануне переписи населения 2026 года в интернете разгорелся спор о том, как людям следует отвечать на вопрос о религии. Одни онлайн-компании призывают нерелигиозных людей выбирать вариант «нет религии». Другие предлагают ориентироваться не на принадлежность к определенной религиозной традиции, а на реальные убеждения и участие в религии.

храм в тот день вошла семья, неся младенца на руках. Вдруг слеза у Симеона появилась на глазах. Дух Святой коснулся сердца и напомнил те

0: Христианские притчи. Молитва лягушки. Однажды ночную молитву брата Бруно нарушило громкое кваканье гигантской лягушки. Все его попытки не обращать внимания на эти звуки оказались безуспешными, поэтому он крикнул из окна: «А ну тихо, мне нужно помолиться!» Брат Бруно был святым, и его просьба была выполнена незамедлительно. Все живые существа замолкли, чтобы молитве ничто не мешало. Но тут раздался еще один звук, помешавший Бруно восхвалять Бога. Внутренний голос сказал: «Может быть, Богу кваканье этой лягушки слышать не менее приятно, чем пение твоих псалмов?»
1: «Как может кваканье лягушки радовать уши Господа?» — насмешливо возразил Бруно, но голос не собирался сдаваться.
0: «А зачем, по-твоему, Бог изобрел звук?» Бруно решил выяснить это. Он высунулся из окна и приказал: «Пойте!» Воздух наполнился равномерным кваканьем лягушки под сумасшедший аккомпанемент сородичей со всех близлежащих водоемов. Бруно прислушался к звукам, и голоса перестали раздражать его. Он обнаружил, что если не сопротивляться им, то они лишь обогащают тишину ночи. С этим открытием сердце Бруно ощутило единые вибрации со всей вселенной, и впервые в своей жизни он понял, что означает истинная молитва.

0: Минута назидания.
1: Мир вам, дорогие друзья! В эфире Русское христианское радио. «Покажи и поверим» – так назвал свою проповедь Ярл Николаевич Пести.
2: Сколько раз, беседуя с людьми о Боге, мне приходилось слышать такие слова: «Докажите мне, что Он есть, и я поверю. Я хочу иметь какой-нибудь конкретный знак или знамение, что Бог действительно существует». Не думайте, дорогие друзья, что только в 20 веке люди требуют доказательства существования Бога. Нет, так было всегда. В Евангелии от Иоанна мы читаем такие слова. Они были обращены к Иисусу Христу. «Какое же ты дашь знамение, чтобы мы увидели и поверили тебе? Что ты делаешь? Отцы наши ели манну в пустыне, как написано, хлеб с неба дал им есть». Самое удивительное в данном случае – это то, что люди, пришедшие к Иисусу с этим вопросом, только что видели величайшее чудо. Это были те же люди, которых Христос насытил, умножив хлеб и рыбу. И на следующий же день они говорят Ему: «Какое ты дашь нам знамение, чтобы мы увидели и поверили?» Притом, это не единственное чудо, очевидцами которого они были. Нет, они видели и другие чудеса, творимые им. Как вы думаете, если бы Христос на глазах у них совершил еще одно чудо, поверили бы они? Можно с уверенностью сказать, что нет. У них было достаточно доказательств Его божественности, и если они не поверили им, то и новые не убедили бы их. Вы помните беседу между богачом, попавшим в ад, и Авраамом, находящимся в раю? Богач просит Авраама, чтобы он послал Лазаря в дом отца его, засвидетельствовать пяти братьям его, чтобы не пришли в это ужасное место страдания. И как Авраам ему отвечает? «У них есть Моисей и пророки, то есть священные писания у них есть. Пусть слушает их». Богач же возражает: «Нет, отче Аврааме, но если кто из мертвых придет к ним, покаются». И вот слушайте, что Авраам ему отвечает. «Если Моисея и пророков, то есть священных писаний, не слушает, то если бы кто из мертвых воскрес, не поверит». Приводя это событие, Христос ясно и конкретно говорит, что даже самое великое чудо, то есть воскресение человека из мертвых, не убедило бы людей, которые отказываются верить тому, что сказал Бог в Слове Своем. Это вовсе не значит, что мы не имеем видимых доказательств существования Бога и проявления Его любви. Друзья мои, стоит только оглянуться вокруг, и мы обнаружим, что окружены ими. Никаких других доказательств нам не нужно. Тот, кто их ищет, ищет не потому, что хочет уверовать, но потому, что не хочет верить. И сколько доказательств таким людям не приведут, они все равно не уверуют. Почему эти люди не способны были верить? Почему они требовали знамения? Потому что они искали земного. Небесное их вовсе не интересовало. Они пришли к Иисусу, потому что насытились, а не потому что видели чудо. Если бы они обратили должное внимание на это чудо, то обнаружили бы в Иисусе Христе истинного своего Спасителя и Господа. Как ответил Иисус, когда пришли к Нему книжники и фарисеи, говоря: «Учитель, хотелось бы нам видеть от Тебя знамение». Зная побуждение их сердца, Он отвечает: «Род лукавый и прелюбодейный ищет знамение, и знамение не дастся ему, кроме знамения Ионы пророка». И какое это было знамение? Самое великое и убедительное, какое только мог дать Бог человеку. «Ибо как Иона был во чреве кита 3 дня и 3 ночи, так и Сын Человеческий будет в сердце земли 3 дня и 3 ночи». Это Он говорил о Своем воскресении. Ниневитяне поверили проповеди Ионы и покаялись. Поэтому Христос им говорит: «Ниневитяне восстанут на суд с родом сим и осудят его, ибо покаялись от проповеди Ионовой». И вот здесь больше Ионы. Иона не творил никаких чудес в Ниневе, он просто проповедовал им слово, порученное ему Богом. И ниневитяне поверили и покаялись, и Господь спас весь город от истребления. людям, пришедшим к Иисусу Христу, видевшим целый ряд чудес и тем не менее не покаявшимся, Христос обещает еще одно последнее знамение – Его воскресение. О, какая милость, дорогие друзья! Какое долготерпение Божие! И, как ни странно, большинство из этих людей отказались и от этого чуда из чудес, которое совершилось на их глазах. Что же ожидает тех, которые отвергают это величайшее чудо? Слово Божие говорит нам в послании к евреям: «Ибо если мы, получившие познание истины, произвольно грешим, то не остается более жертвы за грехи, но некое страшное ожидание суда и ярость огня, готового пожрать противников». Дорогие друзья, тут вопрос не в доказательствах или знамениях, но в желании верить. Тот, кто действительно желает поверить, покаяться и служить Богу, тому не нужно иного доказательства, чем то, что Бог уже сказал в Своем Слове. Неверие говорит: «Покажи и поверю», а Бог говорит: «Верь и увидишь». Если будешь веровать, спасен будешь. Таков божественный порядок. Дорогие друзья, какой страшный грех делаем мы, какое ужасное преступление требует от Бога доказательства Его любви к нам? Давайте проверим себя. Не от того ли у нас возникает сомнение, и мы начинаем требовать знамени, что сердца наши не полностью преданы Богу? Почему мы заботимся о завтрашнем дне? Не потому ли, что ищем земного, а не небесного? Сердца наши разделены, мы хотим служить Богу и миру одновременно. А это, дорогие друзья, невозможно. Тот, кто всецело отдал себя Богу, уверен, что Бог никогда его не оставит и не покинет. Человек, вполне преданный Богу, видит его во всех путях своих. Ему не нужно знамений и доказательств. Он верит, что намерение Божие, которое он имеет о нас, всегда во благо нам. Мой дорогой друг, может быть, враг нашептывает тебе недобрые мысли о Боге. Знай, что его цель, чтобы ты возроптал на Бога. Ты же скажи душе своей, как Давид: «Что унываешь ты, душа моя, и что смущаешься? Уповай на Бога. Не проси знамени и не ищи доказательства Божьей любви к тебе». Какое доказательство может быть больше, чем то, что Бог отдал Сына Своего на смерть ради твоего спасения? Верь этой благой вести, и спасен будешь». Иисус говорит: «Я есим хлеб жизни, приходящий ко мне не будет алкать, и верующий в меня не будет жаждать никогда». Сегодня, мой друг, никто иной, как сам Бог, говорит тебе эти слова. Чудо это произойдет, когда ты поверишь. Ты будешь новым творением во Христе Иисусе. Верь и увидишь.

0: Наша программа подошла к концу. Пишите, мы будем рады вашим письмам. Наш адрес: Москва, 125-047, абонентский ящик 141, Русское христианское радио. Заходите на наш сайт в интернете www.rcr.org.ru. До свидания. До новой встречи в эфире. Да благословит вас Господь.
1: Вы слушаете радио